Человек получает желаемое только тогда, когда оно перестает быть ему категорически необходимо. Люди, которые не умеют выдержать эту дилемму в достижении своих целей, они не достигают целей, они не становятся счастливы. Потому что для того, чтобы стать счастливым, нужно оставаться преданным своему желанию, оставаться верным мечте, как говорят, да? Но выйти из невроза мне категорически необходимо. Я не знаю ни одной женщины, которая бы не вышла замуж счастлива, которая бы смогла бы эту формулу уместить в своей жизни. Я хочу замуж, поэтому я хожу на свидание. Но мне это не позарез, поэтому я хожу на свидание, скажем, кто меня приглашает. Это не проблема. И каждый, кто ведет себя скверно, я просто даю возможность другим мужчинам проявить себя и все. Потому что мне не категорически необходимо. И интересно, что до того, как я начала ходить на свидание, мне было категорически необходимо, потому что мне казалось, что мужчин нет. Что годы проходят, что я никому не интересный, поэтому быстрее надо было замуж. Но с тех пор, как со мной уже ухаживало 15 человек, и очень интересных, и разных человек, и были скучные свидания, были удивительные, были открытия, я встретил на самом деле друзей. Один мужчина показал, ему показалось, что он влюблен, а теперь мы очень близкие друзья. Да. Другой мужчина стал ухаживать за мной, и он, конечно, он был состоятелен, но сейчас я получил себе человека, который покровительствует мне как отец. И мне ничего не надо ему за это давать, потому что отец ничего не ждет. Хотя начиналось вроде все романтически. То есть или через этого человека я встретила, он меня привел на семинар, или я его привела на семинар. И кто-то из нас в целый зал в Петербурге единомышленников встретил. Сейчас сплошные чудеса у женщины, понимаете? И она настолько счастлива тем, что происходит, что она поняла, мне не категорически важно замуж, потому что, то есть она по-прежнему хочет замуж, но это не тема, это как бы не проблема. Она говорит, да я выйду туда, никуда не денусь. Мне первое важно понаслаждаться тем, что происходит до замужества, то есть наполниться до замужества теми возможностями, которые в замужестве могут, скорее всего, им не будет доступа, да? По времени, по обязанностям просто, да. А второе, сделать этот выбор легко и свободно. Я хочу, чтобы у меня было свободно много времени, чтобы я чувствовал, что мне не срочно, поэтому я должна сделать лучший самый выбор. Потому что если я буду торопиться, я сделаю плохой выбор. И как только женщина входит в такое состояние, или мужчина входит в такое состояние в поисках призвания и работы, например, да? Он говорит, я хотел бы, конечно, получить очень хорошую, очень интересную, воодушевленную, оплачиваемую работу, но я пока просто работаю на той работе, на которой работаю, и счастлив. Мне не позарез надо. Потому что я могу работать на любой работе, потому что у меня есть мои молитвы, у меня есть мой дом и маленький алтарь, у меня есть мои дорогие друзья, я их обожаю, супер, друзья, это моя жизнь. У меня есть целый зал единомышленников в Санкт-Петербурге, и не только по всей России, целый зал, и залы, и залы людей, которые ищут тоже, движутся туда же. И у меня есть вещи, за которые я обожаю сам себя. Вот я новую песню, человек говорит, разучил на гитаре, и я в восторге. Я даже не собираюсь никому петь. Это я про себя рассказываю. Я не собираюсь петь, я лектор.

Знаете, я читал одну историю про одного христианина, как в древние времена, в старые времена, один христианин как бы начал иной путь практиковал. Вот впервые он заложил основу аскез и молитвы. То есть до него они были все проповедниками, христиане первые. А вот он один из первых, кто уединился и практиковал молитвы и аскезы. Долгие-долгие годы. И он там достиг какого-то совершенства, он стал видеть ангелов, то есть стал слышать голоса, стал общаться с Иисусом, со святыми. И он несколько гордился тем, что вот он такой путь как бы нашел. Но ангел сказал ему, что на самом деле ты не первый, кто идет этим путем. Не гордись. А я тебе сейчас скажу, где найти этого человека, который гораздо раньше тебя это практикует и гораздо больше успеха добился. И послал его через какую-то безжизненную пустыню туда, в глушь. Там какая-то пещера есть в центре. Это пустыня безжизненная, где люди не ходят. И там найдешь пещеру, там этот отшельник и живет. Очень поразился этот верующий человек. Там, в пустыне безводной, где нет ни травинки, ни растений, живет в пещере. Вот этот отшельник 40 лет, чудо какое-то. Но он не мог не поверить и пошел в ту пустыню. Он не думал, выживу я, не выживу. Он был настолько верующий, настолько вот он доверял этому голосу внутреннему. Он пришел, увидел, точно есть пещера. Кругом пески и камни. Пещера, зашел в пещеру, увидел, что там сидит человек и молится. В этой пещере какой-то источник воды небольшой есть, и все. И больше ничего. И они встретились и разговорились. Говорит, я ждал тебя. Этот святой уже знал, что придет к нему этот отшельник. И тут ворона прилетела с булкой хлеба в клюве. Она сбросила ее вниз и улетела через пещеру. И хозяин, отшельник, заплакал. А что ж ты плачешь? О чем ты думаешь? Да вот я думаю, я тут 40 лет в этой пещере сижу. И не было такого дня, чтобы ворона не прилетала с полбулкой хлеба. А сегодня нас двое, она булку уронила. Вот такая история. Это называется мантра. Если мы имеем такой уровень благочестия, вообще думать не нужно, что есть, где спать, то есть как это описано, так оно и будет работать. Если скажете, гора, иди сюда, гора подойдет. Это уровень отношений просто. Поэтому Иисус называл таких людей, которые не могут ничего, говорит, маловерные. Ну, ничего не можете вообще. Вот вы даже когда молитесь, ничего не получаете. Вы маловерны, у вас нет веры. Ну, хорошо. Метод не работает так, надежно. На него сейчас нельзя опираться, знаете, нужно ходить на работу. Что это такое? Что за метод? Тантра. Если недостаточно благочестия, тогда делается так. Бытовой пример тантры. То есть тантра значит поклонение, служение. Это метод получения и исполнения желаний. Я бедный человек, понимаете, нищий. Семья у меня страдает. Нужно есть что-то, как-то жить. Пожалуйста, помогите. Вы богатый человек. А, нужны деньги. Ну, хорошо. Вот тебе объем работы. Выполнишь, получаешь такую сумму. Но ты должен уважать меня, делать то, что я тебе говорю, приходить вовремя на работу, вовремя уходить. То есть ты должен подчиняться мне полностью. Тогда, в этом случае, ты получаешь вот такую сумму каждый месяц. Договорились? Договорились. Тантрический метод. Метод служения и поклонения. Есть начальство, есть подчиненные. Эта система называется тантрический метод получения желаемого. Отношений нет. Если вы не будете работать, вам деньги не дадут. Там любви никакой нет. Там благочестие ты мне и тебе. Вот ровно сколько ты заработал, столько получил. Все. Отмерено. Ни больше, ни меньше. И закон охраняет это. Если есть обман, закон будет разбираться. Там нет каких-то близких, родственных отношений, любви. Нет. Хозяин платит не из любви, а потому что он работает. И подчиненный работает не из любви, а потому что ему платят. Их связывают деньги. И если даже этого запаса благочестия нет, чтобы честно трудиться и честно платить, тогда янтра остается. Последний метод получения желаний. Последний, потому что дальше уже все разрушается. Там уже нет никаких метод, каждый сам за себя. Это уже общество не цивилизовано. Но янтра – один из способов получить желаемого в рамках какой-то еще организации управления. Это эксплуатация, подчинение. Янтра – значит машина. Янтра – значит также вот это тело, биологическая машина. То есть за счет эксплуатации этих тел я могу получать желаемое. Либо создавать механизмы, подобные человеческому, чтобы они могли исполнить какие-то функции нажатием кнопок или заложением программ. И сейчас существует такой проект, и он, в общем-то, известный, как продвигается это направление. Тантра, она тоже есть, и янтра. Янтра означает, что теперь человеку готовят вживлять чипы прямо на кору головного мозга. Есть программа, в России она, в принципе, уже практически одобрена. Но то есть свои причины, потому что люди становятся неэффективными в работе, очень мало талантливых людей, становится меньше и меньше одаренных. С этим нужно что-то делать, не знают, где их взять, поэтому вот такой есть проект. Прямо на кору головного мозга вживляется специальный чип, и из центра информации закачивается любая программа, которая необходима для исполнения каких-то функций. И человек становится таким вот очень хорошим исполнителем, эффективным. При этом получает все желаемое, если он чего-то хочет, пожалуйста. Вот такая программа уже реально существует. Мы не говорим, что это сейчас придуманное. Это проект очень будущего считает. И человек – цивилизация будущего, где будут люди эффективны, трудоспособны, исполняют все будет очень качественно и вовремя. Это называется процесс янтра. Вот мантра, тантра, янтра. И как мы говорим, постепенно утрачивая благочестие, человек ищет новые пути, тантрические и вот это янтры. А наша задача с вами, наоборот, пути в обратном направлении, идти вверх. Вот почему собираемся, обсуждаем эти законы бытия. Потому что есть много всяких законов успеха. Много.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: когда мы сплетничаем о ком-то, срабатывает определенный механизм. Этот механизм заключается вот в чем. Те грехи, которые мы обсуждаем у какого-то человека, из его сердца приходят наши. А взамен сердца того человека идут наши достоинства. Поэтому люди, которые сплетничают, являются универсальными самоходными мусорными контейнерами. Понятно ли? Поэтому я вам настоятельно не рекомендую участвовать в сплетнях как активно, так и пассивно. А чтобы этого не происходило, всякий раз, когда вас в сплетни втягивают, вы же не можете убежать от всех, да? Вот. Так или иначе, неизбежность. Потому что мы работаем среди людей, которые, может быть, склонны сплетничать. Для этого нужно либо молиться Богу в это время, просто к Богу обращаться, либо второй вариант, нужно желать счастья тому человеку, который сплетничает. В уме, вслух не надо. Во избежание тяжелых психических повреждений. И что произойдет? Вы увидите, вот попробуйте. Я вам заранее скажу, что произойдет. Вы проверить потом сможете. Первый вариант. Вот, например, рядом с вами кто-то сплетничает, а в этот момент этому человеку счастье желаете внутри или молитесь за него Богу. Возникнет один из двух вариантов. Первый вариант. Этот человек будет в вас души не чаять просто. Вот через какое-то время он будет так вас любить,
1: но...
0: Нет, вот в том-то и дело, он будет все время приходить, а сплетничать не будет. Он будет с другими сплетничать, а вот с вами нет. Это первый вариант. Второй вариант, он скажет, что-то какая-то ты неинтересная. И пойдет с другими сплетничать о вас. И в том и в другом случае вы очень выигрываете. Потому что если о вас кто-то сплетничает, то что происходит? Представляете, человек сам добровольно берет ваши грехи, забирает их себе, а назад вам возвращает свои достоинства. Крутяк же, да, вообще? Но на самом деле за таких людей молиться надо. Господь Иисус в Библии опять же говорит, молитесь за проклинающих вас. Вам понятна суть теперь, суть этой фразы, понятно? Но какой есть мотив молиться за проклинающих нас? Вот у кого есть мотив? Только у святого есть такой мотив. Если я такой крутой, я тут за всех проклинающих молюсь. Ну-ну, посмотрим. Мы не такие крутые, чтобы просто вот так без мотива молиться. Это невозможно. Но когда мы понимаем, что тот, кто нас проклинает, он просто забирает себе самую тяжелую часть нашей кармы, а взамен отдает все самое лучшее, что у него есть. И сострадание к нему нужно за него молиться. Сплетни считается любое обсуждение недостатков другого человека. Особенно за глаза. И вот смотрите, что такое сплетни, что такое не сплетни. Например, мы имеем право обсуждать философские ошибки. Ну то есть, предположим, есть какое-то движение, оно объявляет себя духовным. Мы духовное движение. При этом лейтмотив такой. Стабильное вознаграждение вам принесет освобождение от всех напастей избавления и в райских кущах воззрения. В общем, принцип плати и беги. Мы имеем право обсуждать саму философскую ошибку, когда духовность пытается продавать. Это ошибка? Ошибка. Но если мы начнем говорить, что они плохие, и будем называть конкретные имена, в этот момент мы совершаем.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Прия Вадини означает приятно говорящая. Прия, приятно, корень санскритский, Вадини, вада. Это слова, говорить, знание, тоже еще вада. Прия Вадини. Но вот что говорят ведические писания об этом. Женщина, которая имеет силу сохранить или желает сохранить свой брак, получает силу сохранять свой брак, совершая аскезу. Аскеза, вы изучаете эту тему, аскеза пожертвования и жертвоприношения. Да? В чем аскеза, повседневная аскеза женщины? Аскеза женщины состоит в том, чтобы всегда говорить правдиво, говорить правду. Вы скажете, так я ему говорю правду. Я говорю, бездельник ты, он полгода не работает, это же правда. Ну посмотри, на кого ты стал похож, брюхо у тебя уже отросло. Лежишь целыми днями небритый, телек только смотришь, щелкаешь своим пультом. Все правда, по факту, идеальная правда. Почему же семьи разрушаются? Потому что правдивость соблюдает. Потому что у вас своя концепция правдивости. И она не соответствует ведическим писаниям совершенно. И стало быть, браки рушатся, потому что мы сами выдумали себе, как надо с мужем разговаривать, и удивляемся, почему им это не нравится. Итак, аскетизм женщины, он заключается в четырех вещах. Она действительно говорит те вещи, которые соответствуют реальности. В том числе, что он лежит на диване, или что наброс, или что он не может себе нормальную работу найти. Но говорит это только в том случае, если при этом, посмотрите, правдивости сопутствует. Первое, сказанное не возбуждает ум, не возбуждает ум человека, не приводит в гнев его, не агитирует никак ум, не вызывает беспокойства, человек не начинает вибрировать. А мужчина именно начинает вибрировать. Поэтому мужчинам говорят, будьте внимательны, женщины будут только правдивы, голоправдивы, как калиюжно правдивы. Они просто будут как это, правда матку, да? Посмотри, на кого ты похож. Ну, куда с таким я пойду на улицу? Ну, что ты одел, я не знаю, эта рубашка не подходит совсем. Все, то есть перевод для него ты идиот, все. Спокойный ум? Нет. Годится такая правдивость? Нет. Потому что это не правдивость. Это фактор нарушения правдивости. Да? Поэтому женщина правдива, она говорит о вещах, но тогда только говорит, когда они или в той форме говорит, в которой бы они не возбуждали бы ум, раз. Это касается не только женщин, это режим аскезы речи вообще в человеческом обществе. Нет смысла говорить только факты. Важно говорить факты в приемлемой для людей форме, чтобы не возбуждало ум, и чтобы они чтобы это сказанное несло благо людям, несло благо. Главное благо какое? Воодушевить людей, стать лучше, воодушевить их, двигаться к счастью. Это главное благо, другого блага нет. Но надо понимать, что есть для человека счастье. Для мужчины счастье, когда в него верят. И если женщина начинает говорить вроде бы правильные вещи, и вроде бы ей кажется, что они не возбуждают ум, но оно мужчине показывает, что в него не верят, чрезмерная опека. Женщина говорит, ты станок взял? Взял. А крем для бритья взял? Взял, взял. А белье нижнее чистое взял? Да взял, взял, понимаете? А что такого? Она обидно сказала. Она говорит, а что ты так кричишь на меня? Опять идиот, еще и кричишь, понимаете? Мало того, что все взял, еще и кричишь. Ну, как бы так получается, нелепая ситуация. В чем проблема? Почему мужчина раздражается? Фактор правдивости соблюден. Я хочу помочь близкому человеку, хочу позаботиться о нем. Но надо... Несет ему это благо или нет? Мужчине благо излишняя забота не несет, к сожалению, потому что он воспринимает, у него свои понятия блага. Для него есть только одно благо – женщина в меня верит, все. Если она верит и заботится – другой момент. Если она говорит так, как бы «ты ведь взял» – это в английском языке есть такая форма непрямого вопроса, да? «Have you taken your razor?» – «Ты взял станок?» А «You have taken your razor, haven't you?» То есть начинается с утверждения «Ты ведь взял станок, правда?» У меня нет сомнений, она говорит это настроение, вообще нет сомнений. Одновременно заботясь, но не показывая, что ты бестолковый идиот, который вечно все забывает. Вот это то, что мужчина...

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Так, что у нас есть?
1: К нам в студию пришла смс-очка. Смысл смс-очки такой. Сын плохо реагирует на поход в школу. То есть, когда он утром встает с хорошим настроением, хочет, нужно идти в школу, и когда ему об этом напоминают, у него просто ухудшается настроение. Задавали вопрос сыну, почему так? Он говорит, просто не хочу идти в школу. Как-то, может быть, его заикарит-то положительное?
0: Можно, можно. То есть, ведь в определенные места сын ходит с удовольствием, так?
1: Конечно, да.
0: Скорее всего, да. То есть, можно активировать какой-то якорь в момент, когда он стремится туда, куда он хочет стремиться, да, допустим, на поход в какой-нибудь там аквапарк или поездку в лес, или там при слове мороженое, да, это можно сделать, но лучше всего, как чтобы я делал, если бы работал непосредственно с этой семьей, я бы все-таки уточнил у сына, у этого ребенка, что именно его так, ну, пугает, может
1: беспокоит.
0: Быть, беспокоит, то есть от чего он не хочет идти в школу. То есть, может быть, это учительница, может быть, это одноклассники, там, может быть, не знаю, сам путь в школу. То есть, недостаточно естественной информации, чтобы дать, естественно, более полный ответ. Но можно пойти, как обычно, с способом самоикорения, то есть вызвать в ребенке определенное внутреннее состояние и в этом внутреннем состоянии напомнить ему, что «а здорово было бы, если бы ты вот в таком, допустим, настроении еще и в школу пошел». То есть пройти в этом же состоянии, допустим, тот путь, который он идет в школу. Взять просто с собой, допустим, ранец, как будто он идет в школу, но при этом он не идет в школу. И тогда просто, проходя тот самый путь, который он делает каждое утро, он будет испытывать ту эмоцию, которую вот вы вместе с ним соедините.
1: То есть я правильно поняла, что если, допустим, мы гуляем с сыном, ну или человек, который гуляет с сыном, или я, допустим, со своим ребенком гуляю, и хорошие, позитивные какие-то моменты в нашей жизни, в совместной нашей жизни, их надо будет как-то
0: обозначать
1: и говорить, вот было бы здорово, если бы ты вот в сложной ситуации с таким же настроением ходил.
0: Ну, может быть, формулировать можно еще интереснее. То есть, когда человек находится в нужной ситуации, в нужном состоянии, сохраняя это состояние, можно просто напомнить ему о чем-то, что его ждет в будущем. То есть, это называется в профессиональном жаргоне протяжка в будущее. То есть, когда человек имеет позитивное состояние сейчас, то есть, ресурсное состояние, какую-то эмоцию, какую-то нужную, сохраняя эту эмоцию, допустим, заикарив ее каким-то определенным образом, мы просим человека подумать о будущем, подумать о тех ситуациях, где нужна эта эмоция, с какими-то людьми, в каком-то контексте, в каком-то определенном времени. И это, да, это позволит в будущем, когда он обнаружит себя в этом контексте, автоматически войти в это состояние.

0: касается справедливости как абсолютного понятия, конечно, справедливость не абсолютное понятие, потому что абсолют – это, если переводить на русский язык, это безусловное. Абсолютное означает безусловное, то, что вне условий. Когда мы говорим о справедливости, то справедливость имеет свои условия, потому что справедливость творится в зависимости от поступков того, кому направлена справедливость. Если человек поступает хорошо, то в зависимости от его поступка он получает награду на земле или на небесах, если кто верит в загробную жизнь. То есть справедливость, она оглядывается на твои поступки. Тогда как милость, она безусловна. Милость, она зависит исключительно от творящего милость. То есть в этом смысле милость безусловна. Хороший ты человек или плохой человек, если тот, в ком есть, в чем сердце есть милость, он и хорошему человеку, и плохому человеку дарит одинаковое благо, делает одинаковое добро. В этом смысле милость, она выше, чем справедливость.
1: Верно. Следует ли нам... Ну, понятно, что мы не в состоянии как бы сами быть милостивыми. То есть мы хотим прежде всего, чтобы к нам проявлялась милость. Но стоит ли нам пытаться это делать? И стоит ли пытаться, то есть жить как бы, проявляя милость? И ко всем ли? Если стоит, то... Ну, всегда, стоит ли всегда это пытаться делать? И ко всем подряд, или выборочно?
0: Тут вот какое дело. Когда мы рассматриваем милость по отношению к себе, то мы заранее себя судим, то есть мы оцениваем себя с точки зрения справедливости. Если нам кажется, что мы поступаем хорошо, что мы хороший человек, тогда мы не очень-то уповаем на милость. Тогда мы призываем к справедливости. Но если нам кажется, что мы поступили как-то плохо и возмездие скоро настанет, тогда мы просим милости. Мы очень избирательно относимся к этим двум понятиям по отношению к себе. Мы к себе стараемся привлечь милость, но когда от нас требуется милость, мы переключаемся на справедливость. Сначала на справедливость, потом более низкую передачу включаем – это месть. Но даже в христианстве, в основной молитве «Отче наш», там есть такие слова: «Прости меня, как я прощаю должникам моим». Я могу неправильно сформулировать, но суть такая, что в христианстве человек молит Бога, чтобы он простил его точно так же, как он прощает других. Хотя здесь молитва о милости, но тем не менее эта милость завязана на некий мой поступок. Вот посмотри, я того простил, поэтому ты меня прости. Будь со мной справедлив.

называется йога отчаяния. С этого начинается Бхагавад-гита, с йоги отчаяния. Вот это вот состояние беспомощности. Понимание, что я сам привязал себя к самому дну этого материального мира. Я сам все это сделал, сам, своими руками. Я завязал свои узлы настолько тщательно, что теперь даже сам их не могу развязать. Зубами не получается. Это отчаяние. Отчаяние. И это одна из самых сильных материальных эмоций – отчаяние. Кажется, все, самый низ. Но в этом случае мы имеем дело с колоссальной энергией. Энергия отчаяния, колоссальная энергия, которая сосредотачивается, в общем-то, прямо в нас самих. В нас самих. Соответственно, и человек мудрый может воспользоваться этой силой. Может, вот что интересно. Поэтому это одна из видов йоги. Но с этого и начинается, в принципе, йога. Когда мы это понимаем. Колоссальная энергия дает возможность сделать глобальный шаг в своем развитии. Поэтому есть это йога, йога отчаяния. Отчаяние дает возможность совершать чудеса. Ну, столько историй на эту тему, там, помню, там, у нас только было истории, там, и, там, охотник у нас на верхушку дерева заскочил, там, 10 метров, он прыгнул сразу, он медведя увидел и запрыгнул, потом никто его не мог снять и сам он слезть не мог. И столько историй у нас было вообще, да. Отчаяние, и запрыгнул, да, в телогрейке, в валенках, был на 10 метров, как там оказался, сам не знаю. Помните эту мать, которая, ну, подняла автомобиль, который там, ну, пытался наехать на ее ребенка. Ну, то есть чудо происходит. Когда человек в отчаянии, некоторое чудо начинает происходить. За бампер взяла и подняла машину. Вот. Пыталась наехать. Да. Сколько всего удивительного происходит в момент отчаяния. А значит, если правильно направить это состояние в духовное русло, мы можем порвать с глупостью. Мы можем разорвать эти узлы. Мы можем выбраться из этой ситуации, встать на путь духовного развития. Поэтому разумному человеку никогда не страшно. Так он понимает этот закон. Он думает, чем отчаяннее ситуация, тем больше скачок в своем развитии, в принципе, он может совершить. Он не боится этого. Потому что больше сил будет. Можно разорвать эти узлы, узлы привязанности. И если человек не хочет использовать такой кризис для своего развития, он начинает искать оправдание своему нежеланию. Не хочет использовать кризис, ищет оправдание. Он начинает искать материальные способы выхода из кризиса. И, конечно, ничего лучше греха придумать не может. Так приходит алкоголизм, наркомания, какой-то блуд. То есть человек действительно какое-то время чувствует облегчение, так как он немного снял себе нагрузку, да, так расслабился. Снял нагрузку своих привязанностей. Но то, как он это сделал, рождает еще одну привязанность. Еще одну привязанность. Еще одну дополнительную, скажем так, даже. Дополнительную привязанность. Если он снял этот, так сказать, алкоголем, у него появилась привязанность к алкоголю. Понимаете? Он пытался алкоголем снять эту нагрузку, а у него еще одна привязанность. Дополнительная, да еще какая? И тут мы вспоминаем закон решения материальных проблем. Это закон такой. Когда материальные проблемы решаются материальными способами, то вот, в общем-то, сами решения материальных проблем, они приносят намного больше страданий, намного больше проблем, чем те проблемы, с помощью которых мы пытались решить. Понимаете? Чем то, что мы пытались решить. То есть сами решения приносят во много раз больше проблем, чем то, что мы пытались разрешить. Так и происходит. Смотрите. Как только мы начинаем материальным способом решать ситуацию, тут же все хуже становится. Мы получаем еще более тяжелую ситуацию. Тут важный момент есть. И важный момент решения проблем. Важный момент состоит в том, если мы не видим возвышенного способа решения проблемы, то самым приемлемым будет выход – это терпеть эту проблему. Это нужно понять. Так как терпение хотя бы подготавливает нас к духовным методикам. Терпение – это переходный период.
Терпение, если человек может терпеть, это говорит о том, что он созрел для духовной жизни. Если человек может.

0: Да, поэтому великие святые в разных как бы традициях, они тоже были вегетарианцы. Даже Али, если бы взять этот человек, это ближайший человек к пророку, про него говорил пророк: если вы хотите знать, как следовать Корану, посмотрите на Али, он ходячий Коран. Он был четвертым халифом Саудовской Аравии. Али.
1: Взять
0: его обладал огромной силой. Он дядя был, пророк, насколько. Но интересная вещь, что он сам, живя в Мекке, он питался одним молоком и хлебом. Вы спрашивали, а почему вы не едите пищу, которая там, тут столько баранов или там животных забивается в Мекке с молитвой? Али говорил: а я не знаю, кого из них принял Аллах. Поэтому я не хочу как бы есть насильственную пищу. Если самый близкий человек к пророку, про которого он говорил, что он ходячий Коран, собственно, был вегетарианцем и отказывался даже в Мекке 1500

назад. Я так сейчас, может быть, я есть такие расчеты, но в принципе, если я просто говорю про принцип, что если особо приближенные к нему считали, что тогда еще даже не ели, то что уж сейчас-то мало принимает. Когда там реально люди там мало кто может похвастаться такой чистотой, как ближайшие там сподвижники Аллаха, не пророка вина и так далее. И явно там не Мека и так далее, там потом. Потому что там говорится, что там много всяких нюансов, что человек должен сам вырастить это животное, там еще что-то, что без, то нельзя есть, если его даже предложил. Священник должен быть без греха. И так далее. Там столько всяких нюансов, которым сейчас толком никто ничего не следует. Люди просто сейчас хотят мясо поесть, и чтобы, так знаете, так морально быть свободным, спокойным, они еще там плюс денежку платят, и тот что-то ради формальности что-то делает, и это все грех.

0: धीमी तथा कझम तथा कझनो तक ध्रुगुता तत तझनो की टता का
1: धीनी।

О нас можно говорить не потому, какие мы успешные в бизнесе или какие мы хорошие в семье. О нас можно говорить по той цели, которую мы перед собой ставим. Спросите человека, для чего ты живешь, какую цель поставил, и все можно понять. Или посмотрите, куда он тратит деньги, куда он тратит свое время. Все. Больше ничего не надо делать. Это очень просто проверяется. Мы течем, психологи говорят, человек двигается в направлении своих мыслей. Вот куда наши мысли текут в течение дня, туда мы и отправимся. Потому что момент смерти, это коротко, момент смерти определяется... О чем вы думаете, вот эти мысли определяют вашу следующую форму тела. Вот поэтому так важно научиться правильно и чисто мыслить. Так? Вот о чем вы думаете, потому что когда вы находитесь в бессознательном, в беспомощном состоянии, когда тело ваше начинает выходить из строя, трахея забивается слизью и начинается катаклизм, это болезненный процесс. Само вот этот разрыв живого существа из тела называется смерть. Это болезненный процесс, и он неприятен на самом деле. Но если ваше сознание, вы в течение жизни, которую вы посвятили самосознанию, вы научились при помощи йоги контролировать свой ум, это не пофигизм, как меня вчера спросили, это самодисциплина и трезвое отношение к миру при помощи глубокой практики. Так вот, если вы научились так делать, вы можете свое сознание направить в ту область, куда вам нужно отправиться, и о чем вы будете думать, говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек, оставляя свое тело, этого состояния бытия он достигнет непременно. Но это что касается людей. У животных такой возможности нет. Животные просто двигаются по эволюции. Если, допустим, есть такие причеловеческие формы тела, это корова, тигр, собака, обезьяна, олень, по-моему. Это причеловеческие. Они в следующей жизни, им нужно единственное, что постараться, чтобы их не убили. И тогда они родятся снова людьми. Если убивают животных, массовое убийство коров или других вот таких высокоорганизованных живых существ, они вынуждены снова рождаться в таком теле, в котором они преждевременно ушли из жизни. Именно поэтому с этой точки зрения также пагубная деятельность, о которой люди даже не догадываются, какой вред они приносят этим живым существам, которые живут. А иногда люди думают вообще, что у них души нет. Они думают, что животные недухотворенные. Вы знаете таких людей? И даже некоторые конфессии говорят об этом. Они у людей есть душа, а у животных души нет. Давайте с вами включим логику. Немножко попираемся на факты. Вот посмотрите. Кто логику изучал в университете? Есть такие? Да. Логика. Там вот есть такой закон аналогии. Помните, там мы берем два. А равно Б, а Б равно С. Значит, А равно С. Да, это логика. Ой, аналогии, простите. И я вот вам предлагаю провести простую аналогию. Когда мы режем палец, мы чувствуем боль, чувствуем, и кровь течет. Теперь постулат такой, у нас есть душа, да, мы живые существа, и мы одухотворены, то есть дух живет в этом теле. Второй постулат, который пытаемся синтезировать, это означает, у животных нет души, но мы пытаемся все-таки провести аналогию. Животным, когда надрез делаем, они радуются, улыбаются, или как они, не скулят, им точно так же больно, и точно так же кровь течет. И такие воздействия на тело мы можем производить так же. Уверяю вас, никакое живое существо, когда их убивают на бойне, не радуется. И само не идет, чтобы меня убили. Понимаете? Их тянут туда насильно, и они упираются, и благим матом там воют и кричат. Нас, когда так поведут, мы точно так же будем делать, я вас уверяю. Это что означает? Если не просто машина, кости, жир, шерсть, почему они так упираются? Именно потому, что им присущи такие же самые эмоции, как и нам с вами. Просто у них сознание немножко ужато, но неплохо понимают мир. Не знают, кто у нас президент и в какой стране они живут. Понимаете? Но они чувствуют боль, поймите. Точно так же, как и мы. Они точно, у них такая же есть примитивное такое, отношение к семье. Мать теленка очень любит, на самом деле. И когда теленка убивают, мать плачет вот такими слезами на том месте, где это все произошло. И люди, которые это все сделали, чтобы как-то вывести ее шок, они бензином это место заливают, чтобы запах этот ушел. Вот такие жестокости происходят в этом мире. И мы думаем, что это нормально. И я вот хотел вас спросить, если вы подумаете немного серьезно о том, есть ли смысл питаться вот этим сим, как Бернард Шоу сказал, не превращайте себя в ходящее кладбище. И это не вопрос какой-то религии или конфессии или учения, это вопрос здравого смысла. Таким образом, мы видим, что у животных также есть душа, и они не очень организованы психологически, у них слабый интеллект, но это не означает, что их можно убивать и есть. Понимаете, этого никто нигде никогда не разрешал делать.

Очень важно чувствовать интуицию. Но интуицию мы можем слушать, когда мы не привязаны, когда мы открыты. И когда мы смеемся искренне, наша интуиция открывается. Наши творческие возможности открываются. Опять же, 1000 исследований. Люди, которые просто перед тем, как писать, перед тем, как что-то делать, они посмеялись, поулыбались, у них все идет 1000 раз более творчески, понимаете? И вопрос, насколько мы можем это. Это зависит от эго. Что более еще важно, юмор, он лишает нас страха. Наша жизнь в материальном мире, она пронизана страхом. Да? То есть здесь все, мы всего боимся. И, естественно, страх – это то, что лишает нас любви. Вот. Но юмор, он делает человека бесстрашным. Поэтому почему бы нам не смеяться? Заметьте, кто были самые умные в древности люди? Знаете? Шуты. Шуты. Потому что они консультировали царей, они говорили прямо правду и говорили с юмором. Помните, как в годы перестройки, там Задорнов, но я помню, Хазанов, они обсмеивали советский строй, как мы плохо живем, какие там мы тупые, какие советские люди тупые. Там прям было чуть ли... И все смеялись, всем это нравилось, потому что с юмором все подносилось. То есть, и даже критика с юмором, она правильно воспринимается. Ведь в Бхагавад-гите говорится, аскеза речи – это говорить правду приятными словами. То есть с юмором все человеку поднесли, сказали, и уже по-другому все. Поэтому юмор, он может решить практически все проблемы. Но не надо впадать в крайность. Очень важно помнить, юмор над собой только, в первую очередь. Когда мы смеемся над другими, это юмор, он из гуна невежества, он разрушает нас. Знаете, большинство людей смеются, да какой этот дурак, да это, ты слышишь, как он сказал, да, ну как последний придурок, ха-ха-ха, там, знаете. Вот, это юмор в гуне невежества. В страсти, как вы думаете, какой юмор? Между полом сексуальный оттенок, пошлый. Юмор между гуна страсти это подразумевает сексуальный. В основном сейчас в мире или в невежестве, или в страсти, да? Как все пошлый юмор, то есть юмор очень пошлый. Согласны? Ну, я из своей армейской жизни мог, конечно, вам анекдоты в страсти рассказать, но чтобы показать. Но есть множество анекдотов, которые подразумевают какой-то либо сексуальный, либо такой несколько неприличный аспект. От них тоже надо уходить, потому что они оскверняют. В том году я осознанно, правда, применил этот юмор, чтобы как-то разрядить обстановку себе, потому что до юмора в сатве мне не поднялось. Меня в том году там поселили в одну комнату, и ко мне, я не знаю, каждые 12 часов забегал генерал такой великий. Вот, и он кричал, да, он такой, да, он, и он такой что-то кричал, бежал, и в последний раз он забежал где-то в два ночи, говорит, послушай, ты живешь в двухместном номере один. Там, говорит, старая женщина, ну, говорит, ее некуда, говорит, ты ее... А он мне каждый раз упрекал, что я один в двухместном номере. Я говорю, ты пойми, я готовлю карты, я утром, я, ну, не могу жить там с кем-то. И он последний раз забежал, он, а я встаю так, нет, я говорю, а почему старая женщина? Я говорю, почему? Ну, я осознанно это сделал, ну, чтобы поднять как-то, потому что, знаете, когда во мне кто-то в 11 ночи заскочил, говорит, пробу, у меня психическое состояние тяжелое. Я говорю, еще 3 минуты, и у меня будет тяжелое. Я говорю, что вам надо? Потом ко мне забегают, говорят, тут старую женщину сейчас к вам поселим. Почему вы недовольны? Поэтому иногда юмор страсти, он еще осознан, если вы осознанно его делаете. Или, поручик, вы почему голые пришли? Да. Так сказали, бабс не будет. А что галстук напялили? А вдруг придут? Да. То есть вот эти все вещи, это изгуны страсти. И от них теоретически надо избавляться. Но я вам скажу, когда я применяю это иногда, когда аудитория в невежестве. Потому что хороший считается проповедник, это в буддизме и христианстве особенно говорится, когда хороший проповедник, он знает, как говорить. И иногда в каких-то минимальных дозах невежество мы отвергаем всегда, юмор страсти, он еще применим в какой-то степени. Только не надо впадать в такую пошлость грязную. Но какие-то вещи, они приемлемы, понимаете? Вот, в любом случае должен быть более сатвичный юмор. Какой юмор в сатве, как вы думаете? Над собой. То есть простые примеры. Вот едешь, я, например, там в машине еду, голову поднял, бам, нос об. Я говорю, вот видите, стоит вас гордиться. И начинаете моделировать. Видите, гордый там или шнобель большой. То есть вы смеетесь над собой, понимаете? Это сразу расслабляет. И в этом нет ничего такого, разрушительного. Всегда надо искать что-то смешное. В любой ситуации мы можем найти что-то смешное.

0: приветствовать каждому, кто стремится идти по духовному пути, развиваться внутренне и внешне, и в этом безмерно могут помочь наши прямые эфиры с прекрасной Еленой Волковой, ведь мы вновь начинаем нашу неделю с поиска сокровищ внутри себя, сокровищ мирного дома, и отвечать на вопросы, кто я, зачем я живу, в чем смысл моей жизни, как жить радостно в гармонии с собой и с миром. Итак, Елена Волкова, основатель и руководитель проекта «Сокровища мирного дома», дипломированный ценностно-ориентированный психолог, регрессолог, помогает нам в этом разобраться, и мы, конечно же, ждем ваши вопросы, реализации, комментарии, которые вы, как и всегда, можете оставлять на нашем сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А также оставлять в наших социальных сетях, в группах с названием vedaradio.fm, в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Ну, а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, дорогая Елена. Точнее, у нас уже день, а у вас вечер.
1: Доброго времени, дорогая Анна. И доброго времени, дорогие радиослушатели. Я очень радуюсь тому, что мне пишут люди из разных стран, что посещают наши эфиры. Анна, я очень этому рада. И благодарю каждого, кто приходит на эфиры, кто слушает нас в записи. И это так неожиданно, когда я узнаю, что человек уже послушал какой-то эфир, сделал для себя какие-то очень важные заметки и практикует что-то то, что мы, Анна, с вами делали в прямом эфире. Представляете, как это классно? Да, и, Анна, вам большое спасибо лично от меня и от тех, кто вместе с вами делает практики, потому что Анна отважно идет в прямом эфире, в практику, где меняет свою жизнь прямо в прямом эфире, на глазах у меня и на слуху у вас. Поэтому я прошу всех, дорогие радиослушатели, давайте вместе создадим такое безопасное, такое наполненное любовью пространство, где мы все вместе, и Анна, и я, и вы, можем сейчас пригласить в это пространство Господа для того, чтобы попросить милости, чтобы она снизошла на нас, и попросить Господа проявить для нас те уроки, которые могут сегодня раскрыться, как цветы лотоса в процессе нашего общения. Дорогие, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, пишите ваши реализации, делитесь, пожалуйста, тем, что происходит в процессе у вас, если вы практикуете или слушаете в записи, тоже можно писать уже постфактум, что у вас произошло, что получилось, может быть, что-то пока еще не получается. Знайте, что все, что происходит, все во благо. И прошу вас на каждом эфире брать только то, что вам во благо. Все, что вы чувствуете, вам не откликается, бросайте за борт, значит, это не ваше. Пусть только то, что нужно каждому из нас, будет услышан. И сегодня я хочу с вами вот о чем поразмышлять, порассуждать. В силу того, что у меня был день рождения 23 мая, и я хочу с вами порассуждать вот о чем. Мне очень много пришло поздравлений, и одно поздравление мне особенно запало в душу. Мне пожелали осознать, зачем я в этот мир пришла. А если я уже осознала, следовать

0: этим путем. И вот я хочу сегодня с вами поразмышлять вот о чем. Осознаем ли мы с вами, что у нас есть два очень важных момента в этой жизни? Первый момент, когда мы с вами пришли в этот мир. А второй момент, когда мы с вами осознали, зачем мы здесь. И если еще пока кто-то не осознал, то я хочу сегодня передать вам вот из сердца это пожелание, чтобы вы осознали, зачем я здесь. Ведь каждому из нас Господь дал таланты, которыми Он вас вознаградил, каждого. И сегодня я хочу поговорить о талантах. Какими талантами вознаградил вас Господь? Мы уже как-то говорили на одном из эфиров с Анной, да? И вот я сегодня хочу, чтобы вы увидели эти таланты и чтобы вы сегодня заметили, как вы их проявляете или как вы их не проявляете. И то, и другое хорошо. Почему хорошо? Потому что если вы их уже проявляете, значит, вы прославляете Господа таким образом. Если вы их еще не проявляете, то у вас самое интересное впереди. Главное, чтобы вы не затянули с этим моментом, и я вместе с вами. И сегодня я еще хочу обратить ваше внимание на то, что мы уже с вами сделали на прошлой неделе. Вот посмотрите, далеко ходить не нужно. Давайте посмотрим, как я реализовала или реализовал таланты на прошлой неделе. Что я сделала или что я сделал, и как я этот талант или таланты передал миру. Что конкретно вы делали? Что конкретно вы считаете своим талантом? Что у вас случилось такого хорошего на этой неделе, где вы проявили именно ваш талант? И я хочу поделиться с вами радостью, талантами тех людей, которые проявлялись в течение этой недели, тех людей, которые меня окружали. Вот Анна, например, умеет очень красиво улыбаться. И когда смотришь на Анну, Анна своей улыбкой умиротворяет. И так как Анна находится в святом месте, каждый наш эфир, перед эфиром мы вместе молимся и настраиваемся на то, чтобы Анна щедро через свое сердце нас провела в прямом эфире в святое место. Вот сейчас, если мы все настроимся на сердце Анны, то мы можем чудесным образом попасть в святое место, если захотим. И это дар Анны. Настолько она умеет открывать сердце, Анна, спасибо вам большое, что мы можем, где бы мы с вами ни находились, сейчас попасть в святое место. Ведь это же талант, это же дар. Анна, спасибо вам большое. Еще хочу сказать о моей крестной доченьке, которая сегодня стала первой среди женщин. Она пробежала больше 2 суток. Она легкая атлетка и заняла 1-е место. И в чем талант? Талант в том, что перед ее пробегом мы говорили, переписывались о том, чтобы свою победу она посвятила Господу, чтобы она бежала в потоке божественной любви. Я знаю, что когда она бежит, она не соревнуется с теми людьми, которые бегут рядом. А она показывает людям, какие таланты заложил в нее Господь и как она может проявить все самое сильное в своей личности прямо на трассе. Она очень сильная личность, но она делает это по-женски. Дорогая моя, я тебя поздравляю в прямом эфире. Я восхищена, удивлена и просто аплодирую тому, как ты это делаешь. Не просто бежит, а бежит для Господа, бежит в потоке божественной любви. Люди смотрят и восхищаются. Она бежит с улыбкой. 2 суток бежать с улыбкой. Можете себе представить? Это какую нужно иметь выдержку, да, какое настроение, и показать миру, насколько у нас много ресурсов и талантов. И самое основное — это бежать, да, опираясь не на себя только, а опираясь на возможности, которые дает Господь. И я хочу вам сказать, что если бы мы вот с вами так жили в потоке божественной любви, проявляя таланты, сколько бы мы могли с вами всего интересного сделать? И если мы оглянемся назад, вот я оглядывалась назад на прошлый год, мне исполнилось 53 года. И я села и анализировала, как я прожила вот этот год с 52 до 53. И у меня такая возникла благодарность Господу за то, что у меня есть возможность реализовывать свое предназначение. У меня такое даже ощущение, знаете, как будто я не работаю. Я просто прихожу, да, вот на прямой эфир или на консультацию. И мне настолько хорошо, мне настолько это нравится, что у меня такое ощущение стерлось, да, вот этого осознания, что я как будто бы иду на работу, вообще нет. И если у вас сейчас не так, то хочу вам сказать, у меня тоже когда-то было не так. И я когда-то очень мечтала, чтобы я перестала работать, чтобы я совершала какие-то поступки, какие-то действия для того, чтобы я могла реализовывать свои таланты. И если у вас сейчас пока не так, вы можете осознать и увидеть, что вы действительно хотели бы делать. Как бы вы хотели вашими талантами делиться с теми людьми, которых Господь вам посылает на вашем жизненном пути. И вы знаете, вернусь к моей крестной дочери, которая стала чемпионкой. Она это сделала буквально за несколько лет. Она стала чемпионкой России буквально за несколько лет. Я удивилась, как она это сделала. Она просто делала каждый день какие-то определенные действия. Каждый день. Да, ходила на тренировки, каждый день совершала что-то для того, чтобы прийти к своей цели. Это было всего несколько лет, там 4, по-моему, года. То есть она не с детства этим занималась. И я так удивилась, что она это сделала уже в зрелом возрасте. У нее уже двое деток, двое двойняшек. Она прекрасная мама, прекрасная жена. Но вот она захотела и сделала. И для меня это пример того, что если ты хочешь, просто совершай действия, просто делай все соответственно твоей природе. Она очень такой сильный лидер, и вот эти лидерские качества она направляет в том числе и в спорт. И если у вас есть какие-то качества, которыми вы еще пока не расцвели, как я называю, да, если какой-то лепесток лотоса вы еще не распустили, как цветочек, понаблюдайте за собой, что это за лепесток, который вы можете раскрыть на благо себя, на благо мира, на благо тех людей, которых вам приведет Господь. И вот сегодня посмотрите еще раз назад на вот эту неделю, которую мы с вами прожили. Мы с вами встречаемся по понедельникам. И очень важно подводить какой-то итог, как я прожила, как я прожил эту неделю. Что мне приятно, что мне не понравилось, что я могу привнести в эту неделю следующую, до следующего понедельника, что я могу изменить, от чего я могу отказаться, и что я сделаю такого, чего я еще ни разу никогда не делал или не делала. Я каждый день хочу поделиться с вами секретиком своим, стараюсь делать что-то, что я еще не делала ни разу в жизни. Это настолько наполняет каким-то, знаете, вкусом, каким-то интересом. И хочется быть в таком творчестве, чтобы придумать что-то такое, что можно сегодня сделать для мира, сделать для себя, чем можно обогатиться. И вот если вы поделитесь своими впечатлениями о прошлой неделе, или у вас есть какой-то вопрос, который вы захотите задать, и, может быть, вы еще никогда, ни разу в прямом эфире не задавали вопрос. Вот начните прямо сейчас. Или никогда в прямом эфире не делились своей какой-то историей. Вот прямо сейчас вы можете это сделать, то, что никогда не делали. А если уже делали, спасибо вам огромное за то, что поддерживаете наш эфир. Вот такую настройку я хочу для нас сегодня всех сделать. Замечать то прекрасное, что у нас уже произошло. Настраиваться на то классное, что мы можем сами создавать. И замечать те таланты, которыми нас вознаградил Господь, для того, чтобы их дарить миру. Анна, есть ли у нас какие-то вопросики или, может быть, какие-то истории, чем мы можем поделиться в прямом эфире? Мне всегда очень интересно, как наша аудитория с нами создает это пространство любви.
1: Благодарю вас, дорогая Елена, и в первую очередь за те все теплые слова, которые вы дарите так щедро мне. И я не знала, что у вас был день рождения, поэтому присоединяюсь к прекрасным поздравлениям. Действительно, пусть Господь направляет вас, помогает вам развивать вашу миссию, вы меняете сердца наших слушателей, и пускай это продолжается и дальше с еще большим развитием, с еще большей шириной. Есть вопросы от наших слушателей, например, вот такой, такая реализация к нам пришла буквально сейчас. Поймала себя на мысли, что я из тех творческих личностей, которые не хотят погружаться в быт, и хочется постоянно жить в легкости, открытости. Конечно, в рамках приличности, но я открыта миру и новым знакомствам, люблю танцевать. Есть ли в этом опасность? Все говорят о долге жены и реализации как жена и мать, но пока мне это не отзывается. Помогите разобраться.
0: Классный какой вопрос, и такой искренний спасибо, такой честный и настоящий. Мы сегодня как раз с друзьями обсуждали, кто что любит делать и кто чего не любит делать. И я сказала, что я не люблю мыть полы, я не люблю мыть посуду, вот, и я вообще не люблю убираться. И что тогда делать? Как же быть? Да, как же быть мне творческой личности, которая вообще не любит заниматься бытом? Выход есть, скажу вам честно. Первое, что я делаю, когда я не хочу мыть посуду. Я говорю, я не хочу мыть посуду, и мне так можно. В психологии есть такой прием и такой принцип, так психика наша работает. Когда у нас есть какое-то чувство, если мы его начинаем задавливать, да, игнорировать, то оно будет еще больше проявляться. Я для себя выбрала такую тактику. Я говорю, я не хочу мыть посуду. Классно, я тебе разрешаю не мыть посуду. И я замечаю, что я очень легко иду мыть посуду. Но как я ее мою? Я включаю музыку. Я творческий человек, мне нужно творчески мыть посуду. Я творчески могу мыть посуду так. Либо под музыку я могу танцевать, и для меня это приоритет, а посуда уже второстепенно. То есть, внося в какой-то рутинный процесс творчества, оно дается намного легче. И когда мы принимаем свои чувства, нам тоже это дается легко. И я могу спросить себя, я не хочу мыть посуду. Да? Я не хочу. И мне так можно. Но когда я говорю, что мне надо мыть посуду, я как свободолюбивая личность начинаю сопротивляться. И тогда что я делаю? Я иду. Если я в таком месте, где я могу себе это позволить, я либо иду покупаю новую красивую посуду, если это для себя, если я могу это создать пространство красоты, то мне нравится очищать красивую посуду, чтобы она становилась еще красивее. И я играю с собой каждый раз в эту посуду по-разному. Да? Если я мою полы, я могу кататься, у меня фигурное катание. Я могу посмеяться, я могу под музыку потанцевать. И если я мою полы шваброй, то я могу попеть в микрофон из швабры. И вот таким творческим личностям, которым вообще неинтересно и вообще это не заходит, можно придумывать себе какую-то игру, где игра будет первостепенной. И полы, и посуда в любом случае будет помыта. Да? Но она будет помыта интересно. Особенно хочу обратить внимание на то, у кого есть дети творческие. И у меня было общение с творческим очень ребенком, где мама говорила, почему, когда она к вам приходит, она у вас с удовольствием убирается, а когда она дома, ее не заставишь ничего сделать. И ответ был очень простым. Потому что я сама творческая, я понимаю творческого ребенка. И ребенок у нас ни разу не убирался. Ребенок был феей красоты. Этот ребенок наводил красоту. И когда этот ребенок понимал, что она фея красоты, она просто настолько была одухотворена вот этим процессом, что ей не нужно было делать что-то из надо. Она украшала пространство. И вот если у вас есть такие дети, пожалуйста, обратите внимание, что если вы их назовете феей красоты, вы увидите, как это притворяет пространство и самого ребенка в творческую личность, да, где происходит уже не из надо, а из хочу. И вот будьте к себе тоже такими бережными, перестаньте убираться, перестаньте что-то делать из надо, сделайте из хочу, станьте феей красоты, феей уюта, да. И вы увидите, что, возможно, у вас изменится. У меня поменялось. Попробуйте, может быть, у вас тоже что-то произойдет такое творческое, интересное, и вы захотите с нами потом поделиться. Вот так я отвечу.
1: Благодарю вас, милая Елена, за такой вдохновляющий ответ. Единственное, я хотела, кажется, заметить здесь, как будто бы более такая глубинная есть тема для обсуждения, потому что вот девушка, которая нас спрашивает, она находится между вот этими двумя как бы полями, где общество рекомендует ей идти по какому-то более ответственному пути, становиться женой и мамой, вот ей хочется жить в таком легком, независимом, спокойном режиме. Вот как это можно совместить и найти в этом свой путь проявления талантов?
0: Угу. Если бы мы с этой девушкой были в диалоге или этой женщиной, я бы спросила, какое у вас было детство. Может быть, вы не прожили ваше детство. Бывает такое, что детство бывает достаточно трудным. И ребенок мог не прожить вот это состояние легкости, состояния вот этой безответственности детской правильной. И тогда взрослая женщина хочет догнать это во взрослом возрасте. Если это не про творчество, как вот у меня, потому что я не выношу рутину, и я себе устраиваю разные праздники, да, в течение каждого дня, то тогда это может быть связано с непростым детством, где человек еще хочет побыть вот в этом состоянии ребенка, который не готов брать ответственность. Потому что ребенок замуж не выходит. Ребенок ответственность брать не готов. И тогда я бы посмотрела в эту сторону, что я могу для себя сделать, для своего внутреннего ребенка, чтобы состояться и быть в роли зрелой женщины и в роли мамы, да, я еще не знаю, сколько лет этой девушке, женщины, тут тоже очень много разных факторов, которые в прямом эфире для меня просто непонятны и недостаточной информации. Поэтому если вы не хотите, а люди вам советуют, то, во-первых, бы я спросила, зачем люди это делают. Потому что когда мы раздаем непрошенные советы, да, тогда мы нарушаем границы человека. И я очень стараюсь не давать непрошенных советов. Если меня не спрашивают, я стараюсь как-то наблюдать за этим. Но тоже у меня это случается. Но я знаю, что когда я даю непрошенный совет, и вообще, когда мы даем советы, нужно быть очень внимательными, да, о чем мы говорим. Вот, я бы, наверное, так она еще дополнила, как вам то, что вы слышите.
1: А вот как раз пришел отзыв от той, кто задавал этот вопрос, и, похоже, вы попали в самую точку, потому что она пишет: «Благодарю, Елена. Похоже, вы видели то, в чем я сама себе не давала ясности, в этом моем ощущении. Действительно, отношения моих родителей не были для меня вдохновляющим примером. Возможно, я сама себе дала такое обещание. Но как с этим работать, пока не понимаю».
0: Угу. Как работать? Идти к специалисту. специалист знает, как работать. Выбрать себе психолога, который по сердцу, и идти к этому специалисту, который учился для того, чтобы вам в этом помочь. Важно выбрать именно того человека, с кем вы готовы в это пойти, где вы будете себя чувствовать безопасно, где вы будете себя чувствовать принятой, где вы будете себя чувствовать, наверное, да. Больше всего безопасно профессионал, который может создать вам такое пространство и будет вам не говорить то, что вам надо делать, а вопросами вам поможет раскрыть, в чем ваша потребность, в чем ваша основная причина, да, почему вы не хотите выходить замуж и почему вы не хотите, чтобы у вас были детки. У вас на это есть какая-то причина. Вы не просто так не хотите. И выяснив эту причину, рассказав специалисту об этой причине, вы можете вместе найти тот путь, который подходит именно вам. Не кому-то, да, кто задает вам эти вопросы, вот, нарушая ваши личные границы, а именно вам лично, потому что у вас есть своя задача жизни, и не одна, у вас есть своя миссия, и исходя из этой миссии вы будете понимать, видеть, чувствовать, куда вы идете, зачем вы туда идете. У меня был такой очень интересный опыт с одной женщиной, которая пришла на консультацию с вопросом, почему она замуж не может выйти. Она, у нее была немножко другая ситуация, она вроде бы как хотела выйти замуж. И когда я у нее спросила, а дайте, пожалуйста, определение, что для вас семья, первое, что придет в голову, она ответила сразу же: семья для меня — это ад. Поэтому, когда у человека есть представление, что семья — это ад, ну, разумный человек вряд ли захочет идти в ад. Но это представление ребенка, который жил в этом состоянии когда-то, и это не означает, что так должно быть в той семье, которую создаст этот человек. Хотя паттерны, которые будут фиксировать этого человека в отношениях, скорее всего, туда и будут вести. Почему? Потому что очень важно тот прошлый опыт исцелить, помочь себе в том, чтобы создать такую атмосферу, чтобы семья, уже созданная этим человеком, не была адом. Вот этим мы, собственно, психологи, и занимаемся. Наверное, вот так вам отвечу.
1: Благодарю вас, милая Елена. Это прекрасно, что сейчас у людей все больше и больше появляется осознанности обращаться с вопросами к людям, которым действительно могут в этом помочь и разобраться. И вот вдохновляющий отзыв пришел к нам: а я вчера пошла на танцы. Так давно об этом мечтала, наверное, всю жизнь с юности, но время как будто бы не было. А вчера наконец-то было первое занятие, и теперь порхаю, хотя пока еще не все получается.
0: Вау, как круто! Как круто! Я тоже мечтаю пойти на танцы, но каждый день сама танцую. У меня был период, когда я ходила на танцы с профессиональным педагогом, и сейчас тоже танцую и очень радуюсь тому, что у меня есть такая возможность. Поддерживаю вас в том, что вы исполнили свою мечту. И то, что у вас еще что-то не получается, это же круто. Значит, у вас есть в чем можно преуспеть. Классно. Спасибо, что поделились с нами.
1: Да, очень вдохновляет наши слушатели, которые раскрывают в себе новые грани, новые таланты. Еще раз, еще одно интересное сообщение к нам пришло. Несколько раз начинала новое хобби, но комплекс отличницы заставляет либо довести до идеала, либо никак. Вместо получения удовольствия это постепенно превращалось в самобичевание, что я делаю что-то посредственно. Как с этим разобраться?
0: Ой, как я люблю эту тему вообще. Спасибо вам большое за этот вопрос. Знаете, кто хочет быть идеальным? Человек, который неосознанно стремится быть Анна кем?
1: Возможно, Богом?
0: Конечно, быть Богом. И когда я вижу, что я не Бог, я очень сильно печалюсь И когда я очень сильно печалюсь, у меня исчезает вдохновение, что я в очередной раз вижу, что я не Бог. И только Господь идеален. И когда я сама себе это говорю, это позволяет мне выбираться из состояния прокрастинации, потому что совершать ошибки, делать не идеально, это как раз то, чем я здесь, на этой планете, занимаюсь. Я как ученик могу учиться, могу совершать ошибки, могу сделать что-то не идеально. И сразу отпускает. Это значит, я неосознанно стою не на своем месте. И когда я сдуваюсь до своих размеров, становлюсь просто собой, перестаю быть Богом, мне становится легко жить. И я кайфую от того, что я делаю. Делаю, как могу. Да, не идеально. Поэтому я очень, знаете, бережно отношусь, когда человек очень хочет быть идеальным. Бережно к чему отношусь? Это значит, что человек настолько хочет любви, что старается быть идеальным, думая, что, возможно, если я буду не идеальным, меня не будут любить. Но Господь нас любит любых, таких, какими мы с вами являемся. Даже такими, где мы делаем не идеально. И если у вас, детки, есть такие, которые стремятся быть идеальными, у меня моя любимая племянница, круглая отличница. И я очень наблюдаю за тем, как она расцветает, как она становится вот той красивой девушкой, которая хочет делать все на 5 с плюсом. И каждый раз ей говорю, что я ее люблю просто потому, что она есть. Просто так. Ей не нужно для меня быть идеальной отличницей. И моя родная сестренка, она делает все для того, чтобы раскрылись таланты нашей красивой девочки. Но при этом каждый раз я ей говорю, что ей для меня не нужно делать все идеально. И это для ребенка, ребенку дает такую возможность выдохнуть, расслабиться и не бояться, что если я что-то не так сделаю, меня не будут любить. Это не так. Важно говорить, особенно девочкам, что я люблю тебя просто потому, что ты есть. И если у ребенка есть такой запас благочестия, что ребенку очень легко все дается, ребенок легко осваивает предметы, может быть, отличницей или отличником, это классно. Но если у ребенка есть напряжение, знайте, что у детей может быть тоже выгорание. И если ребенок себя загоняет в состояние, что он должен быть идеальным, то неоправданные ожидания, они как раз ведут к выгоранию. И это очень такая тревожная ситуация, поэтому берегите себя и берегите деток. Вот так я могу вам, наверное, ответить.
1: Спасибо вам, дорогая Елена, и мне кажется, можно добавить еще: берегите своих внутренних деток, верно?
0: Так и есть, конечно, так и есть. Освободите ваших внутренних деток от идеальности. Скажите самим себе, подойдя к зеркалу: дорогая моя или дорогой мой, я люблю тебя такого, какой ты есть. Тебе не нужно быть идеальным, я просто тебя люблю. Анна, есть ли у нас еще какие-то вопросы или что-то, что мы можем прочесть в прямом эфире от наших дорогих радиослушателей?
1: Прекрасные, вдохновляющие слова от вас. И вот вопрос, который, может быть, многие себе периодически задавали, нас спрашивают, что делать, если как будто нет талантов. Я работаю в магазине кассиром, нет семьи, по милости Господа, в мою жизнь пришли духовные знания, но кроме них как будто нет чего-то особенного во мне и в моей жизни.
0: Какой шедевральный вопрос. Спасибо вам большое. Не знаю, как вас зовут. Но это очень важный вопрос, очень ценный. И я на него люблю отвечать так. Я, когда приходят ко мне на консультации люди, даю такое задание. Написать не меньше 40 талантов, которыми вас вознаградил Господь. И когда человек удивляется и так же, как вы, говорит, а что у меня есть таланты, я говорю, ну вот у меня есть точно 40 талантов, даже больше. У другого человека есть больше, чем 40 талантов. И вы думаете, что? Что Господь жадина, что Он дал всем таланты, кроме вас. И если талант в человеке — это Господь, то может быть просто, я не знаю, что такое талант, а может быть просто в детстве меня учили быть скромнее и не рассказывать о себе, что я вот такой вот и вот такой вот. И когда я людям рассказываю о том, что такое талант, и что когда мы говорим о талантах, это не про то, что я хвастаюсь, а про то, что я прославляю Господа, что Он дал мне такие таланты для того, чтобы я служила Господу, служила детям Господа. И тогда меняется восприятие и отношение к тому, что во мне есть. И вот первое, что я вам предлагаю, и вам, дорогая радиослушательница, которая задала вопрос, и всем нам, определить для себя, что такое талант. Талант — это то, что я умею делать хорошо, то, что я делаю с удовольствием, на радость и на благо себе и людям. И когда я признаю, что талант — это Господь в человеке, то это не значит, что я хвастаюсь. Это значит, что я прославляю Господа, который дал мне эти дары, чтобы я могла что-то хорошее делать для себя, для людей и радоваться этому. Поэтому, пожалуйста, посмотрите в это. Может быть, вы как кассир умеете прекрасно улыбаться каждому человеку, который к вам приходит. Может быть, вы можете говорить доброе слово каждому. Может быть, вы можете делать что-то такое. Может быть, вы борщ вкусный варите. Да? Может быть, вы умеете слушать. Или, может быть, вы умеете красиво говорить. Вот понаблюдайте за собой и, пожалуйста, к следующему эфиру вам целая неделя. Напишите 40, не менее 40 талантов, которыми вас вознаградил Господь. А что еще можно сделать? Можно выбрать тех людей, которым вы доверяете и которые вас любят. Подойти к человеку и сказать: пожалуйста, мог бы ты назвать мои таланты и дать определение, что такое талант? Еще раз скажу, талант — это то, что я умею делать хорошо, в радость и во благо себе и людям. И подготовиться заранее, написать 10 талантов, может быть, этого человека, и спросить у этого человека: а хочешь, я с тобой поделюсь, какие я таланты вижу в тебе? И сделать такой опрос у 5, можно у 10 людей, которые вас знают. И вы знаете, вы увидите, что люди вас видят, может быть, гораздо больше, чем вы даже можете себе представить. И вы заметите, может быть, какие-то моменты будут часто повторяться. Люди будут наблюдать вас со стороны или уже много времени наблюдая за вами, они могут говорить вам какие-то вещи, которые вы воспринимаете как само собой разумеющиеся. И я такой опрос делала. Я делала среди близких людей, которые меня давно знают. И я делала среди людей, которые приходят на консультацию. Это было так познавательно, это было так удивительно, на что люди обращают внимание. И я прям этим обогатилась. У меня бывает тоже, как у обычного человека, настроение бывает не очень. И очень благоприятно заглядывать вот в такую, знаете, кладовочку, где люди тебе наговорили сообщение о том, что они в тебе видят. И тогда, слушая эти сообщения или читая, вспоминаешь о том вообще, сколько тебе Господь дал даров. И что ты тут сидишь, киснешь, как квашеная капуста? Давай, бери все таланты и иди служи людям. И сразу настроение меняется. Вот это моя практика, которой я пользуюсь. Можете взять ее, если она вам по душе. Вот, наверное, так я отвечу. Анна?
1: Так, Федор, вы делитесь удивительными практиками и моментами для внутреннего развития. Вот интересно, еще несколько вопросов к нам прилетели. Например, вот такой. Как быть, если близкие пытаются пользоваться твоим талантом? Я доктор, но если в неурочное время ты отказываешь в консультации, обижаются.
0: Ой, какой классный вопрос. Просто суперический. Я вас очень хорошо понимаю. И первое, с чем я бы поработала, это с вашими личными границами. Потому что раньше я очень часто нарушала сама свои личные границы. В принципе, наши личные границы можем нарушить очень-очень красиво мы сами. И когда у нас есть какая-то помогающая профессия, мы теряем эти границы, и мы становимся помогающими в урочное и в неурочное время. И даже иногда напрягая наших близких. Со мной это периодически случалось, сейчас реже. Да? Сейчас я все-таки напоминаю себе, что я сейчас дочь, что я сейчас сестра, что я сейчас друг, а не психолог. И я стараюсь не лечить людей. Но бывает периодически профориентация все-таки дает о себе знать. Поэтому в первую очередь, что нужно сделать, это договориться с собой, где заканчивается моя консультация в виде медицинского работника и где она начинается. Вот как только вы поймете, где эти границы, тогда вы четко в первую очередь для себя их прочертите, а потом вторым этапом вы уже покажете вашим близким. У меня была подруга, архитектор, и она очень часто любила поговорить со мной на психологические темы. И я включалась сразу как психолог, это было много лет назад. И потом я подумала, что же мне делать? И вот то, что я вам сейчас рассказала, это то, что я сделала с собой. И, конечно, моя подруга по инерции продолжала со мной консультироваться в любое время суток. И я в ответ начала у нее спрашивать что-то про, ну, про архитектуру. И все больше и больше повышая градус на тему того, чтобы она мне что-то рассказала, ну, как бы проконсультировала меня как архитектора. Она в какой-то момент поняла и рассмеялась, что мы все-таки сейчас подруги, говорим о каких-то вещах, если мы хотим как-то помочь друг другу проявить свои таланты в виде архитектора и психолога, мы можем записаться друг к другу на консультацию. И вот таким образом ситуация поменялась. Так что, может быть, вам это тоже поможет, но начинать нужно с самой себя. Никто не может нами воспользоваться, пока мы сами этого не захотим. Значит, мы имеем какую-то потребность в том, чтобы нами пользовались. Может быть, я себя чувствую сейчас, когда мной пользуются нужной. И когда вы по чесноку себе в этом признаетесь, вы четко прочертите эти границы, и вам это поможет. Да? Вот, наверное, как бы так я ответила вам.
1: Благодарю вас, дорогая Елена. Как здорово, что наши слушатели делятся своими какими-то глубокими переживаниями, реализациями. Вот еще один вопрос. Прошу прощения, может быть, не по теме, но как реагировать на непрошенные советы?
0: Классный вопрос. Вы знаете, много лет назад я с удивлением узнала, что когда я даю непрошенные советы, я нарушаю границы людей. Для меня был это вообще просто какой-то шок. Я прям думала, вот это да. Я даже не знала, что я это делаю. Но вот когда я это узнала, что я нарушаю личные границы, зная даже это, иногда меня периодически заносит. Но потом я могу извиниться, если я это отслеживаю. Вот. И в первую очередь, что можно сделать? Посмотреть, как часто я сама даю эти непрошенные советы. и спросить себя, зачем я это делаю. Может быть, я хочу повысить свою значимость. Может быть, я хочу позаботиться о человеке. Может быть, там масса разных ответов. Какой будет ваш, только вы можете сказать. Я нашла этот ответ, для чего я даю непрошенные советы. И когда я это увидела, я поняла, что я могу это реализовать по-другому. И если я хочу дать совет, я могу спросить: ты хочешь сейчас услышать мою какую-то обратную связь на это? Очень часто человек говорит «нет», особенно женщины. «Нет, не хочу. Я хочу просто, чтобы ты меня выслушала». И тогда человеку, и не нужен мой совет. Да? А вопрос, когда мне дают непрошенные советы, и когда я разобралась с собой, зачем я делаю это, мне стали более понятны другие люди, когда они дают непрошенные советы. И первое, что я себе напоминаю, что нарушают личные границы те люди, чьи личные границы нарушались часто в детстве. И у меня вызывает это сострадание. Я могу реагировать не так жестко, когда мне кто-то дает непрошенный совет. Я себе просто даю паузу и напоминаю, что человек сейчас не осознает, что он делает. Он делает это из лучших побуждений. И для себя, и для меня. Если я вижу, что человек немножко перегибает палку или напрягает меня своими непрошенными советами, я делаю следующее. Я в ответ спрашиваю: а зачем ты меня об этом сейчас спрашиваешь? Вопрос «зачем» пробуждает разум. И человек как будто бы просыпается. И либо отвечает мне «зачем?», и тогда я слышу потребность этого человека. Либо так теряется и смущается, что вроде бы, и незачем, да? И таким образом вот этим вопросом вы можете создать вот эту границу, и только вы можете решить, впускать ваши личные границы этого человека или не пускать. Вот, наверное, так бы я ответила. Но начинала бы я с себя. Анна?
1: Да, безусловно, согласна с вами, что в первую очередь мы должны сами стать счастливой, гармоничной личностью, и которая будет понимать собственные границы. Это прекрасный путь, для которого уже есть все возможности. И еще один вопрос тоже озвучу сегодня. Я стою сейчас на перепутье, иди по пути развития таланта, но это путь риска, который может привести в никуда, или продолжить путь стабильной жизни, но в этой рутине уже не будет полноценного места творчеству. Как понять, что выбрать? Нашего слушателя зовут Максим.
0: Угу. Максим, самое простое, что можно сделать, это набрать в интернете и увидеть 4 вопроса. Называется это в психологии квадрат Декарта. Квадрат Декарта набираете в интернете, и вам эти вспомогательные вопросы могут помочь. Если кому-то это интересно, вы можете это тоже сделать. Там разбирается ситуация с 4 разных платформ, да? То есть вы смотрите на ситуацию с 4 разных позиций. И когда вы отвечаете честно на эти вопросы, вы видите, где вы выигрываете, где вы теряете. И тогда вы можете четко принять решение, что для вас сейчас наиболее подходящее. Вот. Это самый такой простой способ, я не буду в него сейчас углубляться, но вы можете это сделать самостоятельно. Если у вас это не получится, что вы можете? Вы можете обратиться к коучу. Когда ко мне приходят с такими вопросами, мы исследуем тему, опираясь на цель жизни. Когда у нас есть какие-то вопросы, что-то делать или не делать, идти этим путем или не идти, я предлагаю соизмерить, да, или соотнести вот эту ситуацию с целью жизни. Если я вот в это сейчас пойду, то приблизит это меня к цели жизни или нет? Если я сейчас в это не пойду, да, то что будет со мной? Очень часто, особенно у мужчин, есть обязанность, да, перед семьей, перед самим собой обеспечивать семью, да, материально, финансово. И очень часто приходят мужчины с таким вопросом: я хочу заниматься вот этим, а если я туда уйду, в это творчество, да, или вот в эту сторону, то я не смогу обеспечить семью. И тогда мы смотрим, что можно сделать, какие поступательные шаги постепенно можно совершать для того, чтобы от этого не пострадала ни материальная сторона, ни тот талант, который уже просится для реализации. И плавно можно постепенно перейти так, чтобы не пострадала ни материальная сторона, ни та ваша вот творческая часть, которую вы хотите реализовать. Вот это то, что я бы, наверное, сама сделала для самой себя. А вы возьмите только то, что вам подходит. Еще раз скажу, квадрат Декарта. Там будет 4 вопроса, которые вам будут в помощь. Угу. Анна?
1: Очень интересно, я бы тоже попробовала вместе с нашими слушателями пройти через ответы на эти вопросы. И еще один мужской вопрос к нам пришел. Мне все детство доказывали, что во мне нет ничего особенного, и что моя цель — найти как можно более прибыльную работу. До этого времени я вообще не задумывался о каких-то талантах. Это должно быть творчество или что-то еще, и что осознание талантов вообще дает в жизни?
0: Осознание талантов лично мне дает мое осознание моего жизненного пути, сбиваюсь ли я с курса или я следую своим курсам. Что дает тем людям, которые приходят на консультации, они то же самое осознают, что если у меня есть таланты, а я их не реализовываю, то часто я, сбиваясь с курса, могу впадать в состояние либо грусти, либо печали, либо даже депрессии. Да? Если я не реализовываю таланты, то я ощущаю, что я как будто бы живу не свою жизнь. И тогда этот человек просто не чувствует этого вкуса. Это как будто бы, знаете, человек живет, ну вот как на примере дерева, допустим. Дерево родилось яблоней, да, а ждет, что на нем вырастет клубника. Ну, то есть, как бы человек, не реализовывая то, с чем он пришел в это воплощение, не чувствует себя счастливой личностью. Потому что есть, ну, те богатства, которые ему дал Господь, а он ими никак не пользуется. А пользуется это не в плане, что что-то взять себе, получить это и сидеть, да, знаете, как царь Кощей чахнул над златом. А это когда я беру свои таланты и как раз реализовываю во благо людей, потому что талант — это как раз то, что делает меня счастливым и делает счастливым других людей. И когда я это не делаю, у меня нет вот этого вкуса к жизни, у меня нет понимания, нет желание утром просыпаться, потому что мне скучно, мне неинтересно. Зачем мне просыпаться, если я буду заниматься сейчас, ну, не тем, чем действительно я могу, я умею, и тем, что у меня есть в арсенале моего богатства. Поэтому что я могу сказать про то, что вас с детства на это, да, настраивали? Чаще всего, вот могу вам сказать, как регрессолог, когда мы заглядываем в прошлую жизнь на консультациях и видим, что мы в чем-то обвиняем наших родителей, то родители — это просто как зеркала, как первые учителя, которые нам показывают, что это как раз наша задача, с которой мы пришли из прошлой жизни. Мы думаем, что корень всех моих проблем и печалей, да, вселенского масштаба в родителях. А родители — это просто следствие того, с какой задачей я уже здесь нахожусь с самого детства. И как раз, может быть, я из прошлой жизни с этим и пришел сюда или пришла сюда, чтобы увидеть, что я в прошлой жизни обесценивала настолько себя и с этим перехожу в эту уже жизнь для того, чтобы эту задачу решить. А родители мне просто, как самые первые учителя и близкие люди, это отражают, что у меня уже есть эта программа, которую мне нужно поменять. Ну или не поменять, и жить с этим еще не одну жизнь. Это уж выбор каждого из нас. Вот, наверное, я бы так вам ответила. Но это очень круто, что вы этими вопросами задаетесь. Значит, пришло время дать себе возможность этим талантам раскрыться. Значит, самое время на это обратить внимание. Я вам желаю, чтобы вы все ваши богатства, знаете, как ныряльщики, ныряют в океан, ныряют в море, на дно достают вот эти жемчуга, которые можно потом рассмотреть и поднести как дары Господу, отдавая эти в служении таланты людям. Вот я вам искренне желаю, чтобы вы как нырок нырнули на дно вашего внутреннего океана и достали все эти жемчуга, постепенно разглядывая их и даря людям. Это самое лучшее, что вы можете сделать для себя, поверьте. И для людей тоже. Вы почувствуете себя счастливой личностью. А для мужчины и для женщины, конечно, это тоже очень важно. Вот, наверное, так бы я ответила.
1: Так вдохновляюще звучат ваши слова, дорогая Елена, спасибо вам большое. Действительно, это в том числе тем, чем мы занимаемся в наших прямых эфирах. Мы ищем внутренние сокровища, дарованные нам Господом. И так здорово звучит ваш образ, да, что мы нашли в глубине нашего сердца и разглядывали эти жемчужины. Спасибо вам большое за вдохновение. Вот пока смотрю, что вопросов от наших слушателей нет, но я уверена, что каждый из нас принял ваши слова глубоко в самое сердце. И, я думаю, ближайшая неделя как минимум будет посвящена более глубокому осознанному поиску этих своих талантов и сокровищ. И мы будем ждать следующий понедельник реализации наших дорогих слушателей, как же они провели этот поиск, какие же прекрасные таланты они в себе нашли.
0: Да, это здорово. Пожалуйста, делитесь вашими историями. Делитесь вашими какими-то реализациями, делитесь вашими вопросами, когда вы приходите в прямой эфир. Мы вместе создаем здесь это пространство, мы вместе рассуждаем. Я ни в коем случае не претендую на истину, которую я здесь озвучиваю. Как я звучу, это только мое такое, знаете, настроение служения. Если у вас что-то не откликается, не берите это в сердце, берите только то, что полезно, то, что сделает вас богаче, то, что сделает вас счастливее, а все, что вам не подходит, пожалуйста, за борт. Я не претендую ни на какие, знаете, аспекты, которые вы не принимаете. Если вы что-то захотите проверить, и у вас это получается, и вас это делает счастливее, пожалуйста, пишите нам, мы с Анной с удовольствием читаем ваши сообщения. У меня есть еще для вас такое красивое объявление, интересное объявление. 28 мая у нас будет проходить красивая медитация, которую я провожу, в пятницу это будет, где мы вместе встречаемся для того, чтобы поблагодарить наш мужской и женский род. Мероприятие совершенно бесплатное. И если вы захотите, если у вас есть отклик в сердце, вы можете прийти, и мы вместе поблагодарим ваш мужской и женский род. Мы вместе попросим благословения на какие-то важные дела, которые у вас, может быть, есть, на которые, может быть, вы боитесь решиться. И благодаря этой медитации вы можете почувствовать два крыла у вас за спиной, где ваш мужской и женский род могут давать вам эту силу. Это, знаете, такое очень важное такое ощущение, что вы не один или не одна, что за вами есть огромный, огромный род по линии вашего папы, по линии вашей мамы. Если вы хотите, пожалуйста, пишите в комментариях, где только вы увидите, да, Веда Радио, и мы можем дать вам ссылку, чтобы вы могли прийти и запишем вас для того, чтобы вы стали активным участником. Записи медитации не будет. Это будет очень глубокая такая работа. Она будет, как я уже сказала, совершенно бесплатная, как наше служение миру, для того, чтобы вы могли почувствовать себя ребенком, чтобы вы почувствовали себя младшим.

0: глубокая практика, медитация, которую вы сказали, она может быть очень ценна для всех, кто хочет поглубже познакомиться со своим собственным родом. Спасибо вам за подарки и за ваше общение, дорогая Елена. Мы будем очень ждать новой встречи с вами и желаю прекрасного настроения каждому, кто слушает нас.
1: Приходите 28 мая, будет практика и общение с мамой, с маминым родом, и общение с папой, с папиным родом. И там мы с вами все это вместе сделаем. Всех благ вам и желаю вам следующую неделю, до следующего понедельника, жить и раскрывать, как лепестки лотоса, ваши прекрасные и красивые таланты, которыми вас вознаградил Господь. Всего вам доброго, желаю вам счастья, любви, мира внутри и красивого неба мирного.

если брать ту же статистику, сейчас люди более больны, несчастливы, чем 20-30 лет назад. Рак прогрессирует, все прогрессирует. Возьмите, наберите статистику. Мне надо, ну, сейчас есть интернет. Не верите мне? Возьмите, проверьте. Причем статистику от рака еще скрывают. Она так быстро идет. Потому что это целый бизнес, чтобы вы знали. Я не знаю, знаете или нет. Это FDA, вот эта компания американская, она за последние 20 лет уже давно изобрели от рака, ну, как сказать, средства, лекарства. Все запрещены были. И те, кто настаивал, их посадили в тюрьму. Потому что это целая мафия. На болезни от рака больше людей живет, зарабатывают миллиарды. Этот облучение, этот процесс, который... Это же стоит, знаете, какие деньги все? Знаете? Почитайте, просто изучите непривязанно, вы будете в шоке. Давно уже изобрели это от рака, ну, и лекарства есть в интернете периодически. В Германии один доктор сканировал мозг, и он смотрел, ты там 3 года на того обиделся. Человек говорит, да. Человек прощал, у него от рака исходил. Он психически, ну, работал с психикой, там что-то делал. К нему пришло правительство, сказало, запретило, забрало все. Потребовал, чтобы он подписал, он отказался, его лишили лицензии, посадили в тюрьму. У него все 100% излечение было от рака. И он сейчас в Норвегии где-то живет, скрывается. Понимаете? Это таких случаев не один. Я просто с этим сталкиваюсь. Я путешествую по миру. У меня раз человек, я от рака вылечился. Вот там это. В Москве парень пришел, у меня был какая-то форма тяжелого диабета в последней степени. Говорю, что я вылечусь. Какой-то там мужик, он был научный, все, он изобрел там лекарства, они как-то меняют гормонами. Все. Я говорю, дай телефон. Гепатит С. Я говорю, у меня есть, ну, мужик, парень хороший, у меня учится, но гепатит С у него страдает. Он говорит, он дал мне под большим секретом. Он говорит, только скажите от меня, иначе вас к нему не направят. Потому что его пообещали убить, если он не прекратит. Потому что те, кто лечат от гепатита, они получают такие деньги. Сейчас от гепатита у меня одна ученица в Израиле училась, гепатит С. Полгода она пьет или сколько там, пьешь какую-то дрянь. Просто человек чуть ли не умирает, лежит. Полгода. Процент 30%. Но она, там такие побочные эффекты, что уже химия просто, ну, все, там облучение, химия. Так это миллионы. Это лекарство стоит каких-то там сотни тысяч долларов. А тут какие-то таблетки, копейки. Или просто сыроедом станете, да? И все уже 80% рака уйдет, ну, про это уйдет. Поэтому имейте в виду, мы живем в другой культуре, мы живем в эго. Тут наплевать всем на ваше здоровье. Вы должны это знать, на наше здоровье. Здесь есть мафия. Вы можете верить в Штатах вообще. Вы что? Только попробуйте. В Огайо. Мы ездили сейчас в Огайо, в Кливленд. У них в штате запрещена альтернативная медицина и все вот эти, ну, полезные таблетки, ну, как травяные. Все только химия. Вы не можете, нету у них это, вы можете в подсуд попадете. Да и наплевать, что вы получили даже, ну, в колледже в Штатах. Потому что они обнаружили, что люди уходят и вылечиваются. И намного больше стали пропадать. Клиники страдают. Потом, вы слышали, в Европе приняли закон, вроде хихихаха, запретили продавать натуральные препараты и таблетки. Они 5 лет должны выращиваться, 5 лет проходить это. Кто там пройдет этот? Миллионы надо вкладывать. Там, понятно, таблетка. Вы пьете чай, там проходит, что-то проживает. Нельзя. Вы должны покупать только химическое. Потому что в наш век, в Кали-Югу мы живем. Наркотики, водка, похоронный бизнес, проституция и химические таблетки. Это самый полезный бизнес. Это самый разрушающий, но это самый полезный. Поэтому вы имейте в виду, не так все просто. Потому что люди изобретают какую-то таблетку от гриппа, они вкладывают миллиарды туда, и ты что, они так вам легко отдадут. Меня научили, 90%, вот хотите простуда, вы простудились, у вас горло болит, возьмите лимон, ну я писал в журнале, нарежьте с сахаром, съешьте, у вас 90, у меня, ну, если я один или два раза чуть позже это сделал, у меня, ну, и то потом ешьте, и либо опускается все, а тут приходишь, антибиотики. Сейчас я читаю, немцы пишут, научные исследования, это, ну, в Германии в клинике, если вы употребили антибиотик, недельный курс прошли, у вас падает иммунитет что-то от 40 до 60%. Это ученые говорят, что такое 60% иммунитет, это все, сразу герпес идет у кого-то, сразу это, 60% иммунитета. Если у вас иммунитет слабый, вам ничего уже не поможет. Никакая уже таблетка, понимаете? Просто недельный курс легеньких антибиотиков. А я уже не говорю про тяжелую химию. Или тоже, ну, у нас в центре, там, благодарением, у нас есть акция благотворительная, просто ходим в это, детская клиника раковая, там дети лежат. Так это лучшее в России. Там родителям разрешают курить, все закрыто. Сквозняк может, ну, у детей иммунитета слабый. Какие-то у них самые дорогие машины, им кто-то пожертвует облучение. Детей там облучают, все должны ходить лысые, все серое, все это. Никаких это, никакой природы, никакого там это. Кормят их, естественно, мясом, но это же как, там белок. Зачем вообще белок? Белок кормит раковую клетку, понимаете? За этим тем, кто пожертвует, тоже стоит миллиард. Такая клиника стоит миллиарды долларов, понимаете? Процент вылечения там почти, я даже не хочу просто вас расстраивать, понимаете?

0: Есть же разное старшинство также. По уровню знания, например. Ребенок может быть старше своих родителей, больше знает. Соответственно, его молитва, она более могущественна может быть за своих родителей. Потому что есть родители в невежестве, которые ничего не знают вообще о Боге. И они просто молятся за своих детей. Так, эта молитва, она ну, не сильная, не качественная, но она работает тоже. Да, если дети образованные.
1: У нас родился вот в городе, где я живу, в одной семье мальчик. Ему сейчас 4 года. Вот. И он как-то родителям сказал, так на полном серьезе, я пришел, чтобы спасти вас. Вот. Но они подумали, ну как бы, ну, что дети не скажут только. Вот. Но он такой, короче говоря, интересный. Он, они ему никогда не показывали изображение Господа Чайтани. Ну, думали, чтоб книжки не рвал, там, знаете, берегли какие-то святые изображения, не показывали ему. Но показывали изображения Прабхупады, показывали там еще какие-то изображения. Вот. И потом в какой-то момент решили просто поиграть с ним. Ну, и знаете, как это кто, вот там, это Мишка, а это кто, это тот-то, а это кто, это Прабхупада. И показывают ему изображение Господа Чайтани и знают, что он ну, не в курсе. А это кто? Ну, хотели ему рассказать, кто это. Он такой говорит, это же Господь Чайтани. И они в шоке были, потому что они ему не рассказывали. И никто ему не рассказывал. Потому что не было таких гостей, которые могли ему это рассказать. Он говорит, вы что, не понимаете, это же Господь Чайтани. И помните, что я пришел, чтобы вас спасти. И он такой уже, знаете, на барабанах вот на таких уже играет, как будто он 100 лет на них играл. У него, он уже там воспевание в семье ведет. Первый, кто поет, это он поет. Если родители начинают кого-то критиковать, ну, как бы за глаза получается, он сразу же начинает истерику. Все. Как только они перестают критиковать за глаза кого-то, он все счастливый. Духовная очень личность просто пришла. То есть он их старше получается. Видно по всему, что, хотя он в 4-летнем теле, но он уровнем их выше. Когда мама забеременела вот им, она стала вегетарианкой. Она говорит, я обнаружила вдруг, что я вегетарианка. И потом поняла, что это он меня заставил быть вегетарианкой. Ну, то есть я не прилагала никаких усилий, и само все произошло. Вдруг я вегетарианка, и не хочу ничего другого. И таких примеров есть не один, много таких примеров, если вот где-то же.

Почему мы не видим Бога? Потому что мы его не любим. Мы не видим даже своих близких, потому что мы их тоже не любим. Человек на самом деле раскрывается только когда его любят. Мы можем раскрыться только когда вокруг есть энергия любви. Это секрет. Вот, собственно говоря, теперь понятно, вот этот вот механизм кармы, как мы творим и так далее, это вот по сути своей вот этот вопрос. Но, когда вот говорят, ну как же так, там, что же у нас все это предопределено и так далее, нет, не предопределено, потому что здесь еще есть энергия, которая называется йога. Есть люди, которые живут по карме, есть люди, которые живут по йоге. Это другой механизм. Это к вопросу, вот когда ко мне подходили Оскар и Султан очень возмущенные, как это так, что даже все предопределено, мы поспим, мы против. Да? Но здесь все достаточно предопределено у тех людей, которые ничего не вкладывают. Ну все предопределено. Очень можно запрогнозировать. Вы же уже знаете, сейчас приду поздно, жена начнет то-то, то-то. Да? Ну так легко предсказать, да? Ну, поведение друг друга знаем, но просто... Сейчас я это скажу, она губы надует, потом дня два будет молчать, потом пойдет. О, сейчас луна начала, значит, полнолуние, сейчас тоже набычится, да? Очень все так предсказуемо, так легко. Мало кто может сказать, что, не знаю, знаете, у меня жена настолько, или муж настолько необычная личность, каждый раз он реагирует по-новому, я его совершенно не знаю. Вот Господь, он такая личность. Он каждый раз реагирует по-новому. Его невозможно предугадать, его невозможно вообще как-то просчитать. Ему на самом деле очень интересно, как в Бхагавад-гите сказано, я сила сильных, я приключитель. Это все энергия. Представляете? Очень много людей, которые, вот я помню, как Дорджик говорил, а для меня Бог это горы, потому что я в горах рискую, и Господь с ним отвечает ему взаимностью. Но интересно, что как только он спускается на равнину, он о нем забывает. Да? Как будто его на равнине не существует. Но Бог говорит, ну нет проблем, как анекдот. Приходит, значит, к Богу. Ангел говорит, Господь, там к тебе пришел атеист. А, говорит, скажи ему, что у меня нет. Вот как и общается. В Бхагавад-гите говорится, насколько ты мне открываешься и предаешься, настолько я тебе отвечаю. Ровно настолько. Вот просто проверьте, насколько вы к нему открыты. Вот ровно настолько он к вам. Потому что он не насилует своей любовью.

жил один купец. Было у него 4 жены. Первую жену любил он больше на свете. Он без нее вообще никуда не ходил, всегда брал ее с собой. Одевал, наряжал, кормил, только на нее смотрел, никогда с ней не расставался, ни секунды. Вторую жену тоже любил, но боялся, что идет к другому. Очень привлекательная была. Запирал ее, на замке держал. Третью жену любил как друга, позволял жить своей жизнью, но когда нужно, она всегда приходила и оказывала ему любую услугу и помощь. С благодарностью. А четвертую жену вообще забыл, как зовут. Не замечал. Настал день смерти этого купца. Несчастный лежит на смертном одре. И зовет свою любимую жену и говорит: дорогая, я ухожу в мир иной, к Ямараджу. Пойдешь со мной? Ты же не бросишь меня. Как я люблю тебя. Мы же как одно целое. Он ожидал положительного ответа, ведь это так. Это точно одно целое. Но жена сказала: дорогой мой, между мной и тобой ничего общего нет и не было. Ты бы покушал со мной. Если ты сейчас пойдешь в ту сторону, я совершенно в другую сторону. Извини, дорогой, но это правда. Как же было больно этому человеку услышать такие слова твои. Я ее любил больше всего, и все для нее. Я жил для нее. И несчастный, со слезами на глазах обратился ко второй жене и сказал: я тебя в конце концов тоже любил. Может быть, ты пойдешь с мной в тот мир иной. Не бросайте меня. На что вторая жена ответила: ты не зря меня прятал от других. Потому что на меня давно уже глаз положили. Я уже знаю, куда я пойду после этого смерти. Извини, дорогой. Ну, вот такова жизнь. Он скорбел еще больше, рыдал. Обратился к третьей жене. Помоги ты мне, не бросайте меня. Ты пойди со мной. Третья жена ответила: я приду и совершу похоронные обряды, не беспокойся. Но у меня, ты знаешь, своя жизнь давно уже. Это не новость для тебя. Ты несчастный лежал перед смертью в глубокой скорби. Ты услышал тихий голос. Я пойду с тобой. Ты кто? Спросил. Ты твоя четвертая жена, на которую ты вообще не пришел никогда внимания, ты забыл про меня. Поэтому я стала непривлекательной, некрасивой, незаметной. Так вот, кого мне нужно было любить. Вот ты настоящая моя жена. Как же я так ошибся-то? Это аллегория. Что же все это означает, эти 4 жены этого купца? Каждый из нас в этом мире купец. Мы живем, чтобы что-то приобретать. У нас есть 4 жены. Первая жена — это наше тело физическое. С ним никогда не расстаемся, с этой женой. Кормим, одеваем, только на него и смотрим, всем показываем. Вот там я, смотрите, вы идете, видите витрину, смотрите на нее, и смотрите на себя, смотрите на него, как отражение. Всегда в этом внимании держите себя, как вы выглядите. Это наша главная жена, это большая любовь к этому телу. Если оно кому-то не нравится, мы не любим того человека. Необразованный человек, правда же? Мое тело ему не нравится вообще. Сам на себя посмотри. Вторая жена — это наше богатство, деньги. Понятно, что их нужно заперти держать. Она уйдет другому, будьте уверены. Это вопрос времени. На нее давно уже глаз положили. Третья жена — это наши родственники, друзья и близкие. Они готовы прийти на помощь, когда нужно, у них своя жизнь. Не спасут они нас. А четвертая жена — это моя душа. Она всегда при мне. Да только я не вижу ее. Йога нужна, чтобы увидеть это все. И знаете, как нужно увидеть? Ушами. Вот. Услышать сердце. Имеющие уши — услышать. Глаза — увидеть. А что же за глаза? Что же за уши такие? Вот я вчера медитирую. Каждое утро у меня медитация. Медитирую. Я вспоминаю, что есть ее душа. Обычно мы хотим познать свою душу, себя самого, свое сознание, свою суть. Душа называется. А тут я вспоминаю, что ведь через свою душу это можно сделать. Ведь себя мы не можем видеть без зеркала. Не заметили это? Видящий себя не видит. Нужно отражение. Если я хочу увидеть себя в играх, я должен увидеть реакцию моих друзей, как я прыгаю, как бегаю, я смотрю на них, они оценят. Если в школе меня оценит учитель, зеркало моего интеллекта учитель, он скажет: вот такая оценка, я по его оценке, по его отражению, я понимаю себя.
А как же я вижу свою душу? А мне нужно через духовное зеркало посмотреть на себя. И я увижу себя. Потому что сам себя я не вижу, я же видящий. И тут я вспоминаю об этом во время медитации. И вдруг понимаю, что вижу-то я благодаря этой энергии сейчас.

Дизайн и даст ключи от

целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный.

Научи видеть тело, вот облуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов, гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудрак. Ждем

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный.

Люди говорят, что разум, вот тот разум, который мы хотим усилить, тот разум, который мы хотим сделать поводырем нашей судьбы, он очень сильно связан со слухом. Он просто напрямую связан со слухом. И поэтому это слух, то, что мы слушаем, моделирует все наше будущее. Невозможно находиться в спящем состоянии, если рядом присутствует какой-то звук. Если есть какой-то звук. И поэтому, смотрите, секрет заключается в том, что веды говорят, что моделирование будущего начинается с того, что вы начинаете слушать. И вы начинаете слушать то, что помогает вам выходить из области действий ваших привычек. Понимаете? То есть, фактически, вы всегда же слушаете кого-то, правда? И вот этот кто-то, если он обладает более высоким разумом, чем вы, то он вас вытягивает вот этими звуками, он вас вытягивает из пелены вашего туманного будущего. Он вытягивает вас на то будущее, в которое вы можете прийти. Понимаете, да? То есть он вас вытягивает из вашего сна. Потому что говорится, что человек, который не моделирует свое будущее, он как будто спит. Замечали людей, которые живут, и вот такое ощущение, что он даже и не живет вообще? В этом заключается также одно из уникальных особенностей человека, в том, что, смотрите, у него есть разум, и если он им не пользуется, он чувствует себя несколько ущербным. Замечали эту вещь? Что если я не пытаюсь заниматься саморазвитием, если я не развиваюсь, то у меня внутри всегда будет ощущение, что я деградирую. Есть такое ощущение, что что-то не то? И вот поэтому веды говорят, там есть такая поговорка даже «Адхато брама джигьяса». В очень древнем санскритском писании есть такая поговорка. И она переводится так. Если ты родился человеком, пожалуйста, начни задавать вопросы об абсолютной истине. Потому что у тебя есть для этого все возможности. У животного для этого возможности нет. У тебя есть. Поэтому начни это делать, веды говорят. Начни делать. И поэтому, если человек не пользуется этой возможностью, то он как бы чувствует, что он чего-то недоделывает в жизни. Что-то не то. И это надо начать делать через слух. То есть то, что вы смотрите, все, что вы слушаете в этом мире, оно так или иначе оседает в вашем разуме. И однажды становится концепцией вашей жизни. Понимаете? То есть однажды это вот проявляется, все, что вы слушаете, оно однажды проявляется, и оно однажды все просто в корне меняет вашу судьбу. Один момент просто. Просто слушать. Просто слушать. Кто-то иногда думает, что а что такого слушать? Надо же делать что-то. Надо же что-то делать. Надо что-то предпринимать. Да, что вы все слушаете и слушаете? Но веды говорят, это все ерунда. То есть сначала нужно слушать. И чем больше ты слушаешь, тем больше ты усиливаешь свой разум. В какой-то момент разум станет настолько сильным, что ты сможешь менять свою судьбу вот прямо здесь и сейчас. Ты начнешь ее менять. Вот кто начинал слушать ведические писания? Замечали ли вы за собой такую вещь, что вы просто слушаете? А все уже меняется. Было такое? Вот этот эффект, смотрите. Вы просто прошли этот эффект. Когда вы просто слушаете,

Итак, каково было социальное устройство ведического общества? Это общество, прежде всего, в нем были установлены цели, которые устремляли человека к осознанию Бога. То есть это было богоцентрическое общество. В отличие от этого, наше время, в котором мы живем, это отсутствует. Практически нет социальных систем в мире сейчас, где эта цель была бы провозглашена и утверждена, и была бы руководством к действию современными людьми в различных странах, в том числе и в России. То есть это считается осознание Бога и духовное развитие человека, это считается более или менее частным делом гражданина. Особенно люди как бы не воспринимают это как какой-то общественный процесс всего общества в целом. Ведическое устройство было основано на вот этом миропонимании, мироощущении Бога.

Варнашрама дхарма. Такое сложное слово. Варна, ашрама, дхарма. Три составляющих. Под варном понималось социальное деление, то есть деление общества в соответствии с социальными качествами людей. В этом отношении ведическое общество было основано на вот естественном разделении людей по их качествам, или варнам, варны или социальные клады. Эти четыре группы или социальные подразделения включали: первое — браманов, которые выполняли функции учителей и духовных наставников в обществе. Второе – это кшатри, администраторы и воины. К этому же подразделению относились цари, в нынешнем понимании это президенты, премьер-министры, то есть те, кто руководят обществом. Третье варна – это вайшьи, это фермеры, торговцы, те, кто занимается банковским делом, или в современном понимании можно говорить, как, скажем, класс буржуазии, те, кто занимается, по сути дела, производством прибыли в обществе, создают какие-то ценности, охраняют наиболее важные, существенные. Для, с точки зрения вед, было очень важно, что вайши защищали коров и возделывали землю. И четвертый класс или четвертая варна – это шудры, рабочие, ремесленники и те, кто помогали первым трем классам в осуществлении вот этой миссии богоцентрического общества. Эти подразделения не являлись политическими или социальными фракциями, но они представляли собой естественные категории людей, которых, собственно, можно обнаружить в любом обществе. И мы видим это. В любом обществе есть интеллектуалы, те, кто руководствуются добрыми намерениями, добродетелью или сатва-гуной. Сатва-гуна означает гуна благости. И важную роль в этой системе играли также цари. Это то, что относилось к разряду кшатриев. Царь в то время должен был обладать возвышенными качествами, и он должен был знать, как управлять обществом, указывать цель этому обществу, организовывать жизнь людей таким образом, чтобы все общество, люди в нем выполняли свои обязанности. Обязанности также называются дхармой. Это другой санскритский термин – дхарма. И в обществе также существуют, как я уже сказал, предприниматели, торговцы, движимые достижением экономического благосостояния, богатства. Существенно отметить здесь то, что эта система варнашрама работала 5000 лет назад. Она была работающей, управляющей на земле. Это была единая система управления, когда на земле был один царь. Махабхарата описывает состояние земли 5000 лет назад, где вот эта вот система устройства социального была проявлена.

Что такое зависимость? Зависимость люди придумали, понимаете, зависимость. То есть есть наша сила воли. Если я не пользуюсь своей силой воли, то я все начинаю называть зависимостью. Сила воли позволяет мне сразу же прекратить действие, все, и больше никогда этого не делать. Поэтому есть теория обетов. Понимаете? Есть принцип обетов. То есть что такое обет? Это я даю обет, так больше не делать. Просто не делаю и все. Просто не делаю и все. Но так как для меня очень дорога моя глупость, я к ней очень привязан, то я не даю обет. То есть у нас нет культуры обета, нет культуры отказа от глупости. Поэтому эти глупости, они становятся нашими господами. То есть я в раба превращаюсь. То есть это не то, что зависимость, а это я добровольно одел эти наручники на руку своей привычки. Но я могу в любую секунду разорвать. Любую секунду. Почему больно? Потому что я долго к этому привязывался. Если я позволил, долго к этому привязывался. Вот и все. Боль от этого. Боль от того, что я не сразу порвал нас с этой глупости, а я долго привязывался. То есть путы больно разрывать. Но нет такого, что я не могу воспользоваться своей силой воли. Я могу воспользоваться своей силой воли. Просто не хочу. Понимаете, не хочу. Будьте сильными. Будьте сильными. То есть нет никакой проблемы. Любому человеку сказать, больше я этого делать не буду. И не делаю. Потому что все это деятельность. Никто меня не заставляет это делать. Никто. Я сам это делаю. Просто я не кидаюсь в вас стаканом. Ну все. Понимаете, не кидаюсь. Я не бьюсь головой об стенку. Понимаете, биться головой об стенку – это больно. Реально больно. Я просто не бьюсь головой об стенку. Не хочу и не бьюсь. То есть мы должны уметь совершать реальные свободные действия. Кто главный-то в нашем организме? Я или мои желания? Я должен быть главным. Поэтому проблема не в том, что вот эта зависимость, она такая тяжелая. Проблема в том, что я сам добровольно вхожу в рабство к этой зависимости. И отдаю все права этой зависимости. Сам. Но я также могу сказать все. Я был в этой шкуре, это для меня не что-то новое. Со многими зависимостями человеку приходится расставаться. И это самые такие. То есть физические зависимости, это на самом деле самые легкие зависимости. Поэтому я их ерундой называю. Потому что вот когда мы откажемся от физических зависимостей, вот тогда на свет вылезут наши тонкие зависимости. А вот там-то, ой-ой-ой, вот там-то. Вот там-то физически не разорвешь. Вот там-то не скажешь, больше не завидую этому человеку. А видишь его и реально завидуешь. Понимаете? Там-то не скажешь. С этой минуты думай об этом человеке хорошо. Видишь его и думаешь о нем плохо. Там внутри такие процессы происходят. Это мы еще к ним даже не приступали. Это мы пока на глупостях. Ходим. То есть физические вещи. То есть я просто пытаюсь сказать, не бейтесь головой об стену. То есть все эти глупости, это биться головой об стену, потом удивляться, почему голова болит. То есть это то, что нужно просто прекратить. Поэтому если человек сам себя доводит до ручки, ну конечно ему будет больно с этим расставаться. Он себя сам довел до ручки. Но это не боль вот этой вот зависимости, это боль того, что он сам добровольно вот вошел в эти сложнейшие взаимоотношения с этой глупостью. Но однажды все равно это нужно будет сделать. Поэтому чем раньше, тем лучше.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Владимира Слепцова, преподавателя Бомбейского института Бхактивиданты «Ведическое здоровье», монаха и странствующего проповедника.
1: Как следовать представлениям духовного учителя, если ты его не видишь?
2: А зачем?
1: Не общаешься, не общаешься.
2: Ну, как не общаешься? Ну, а что в вашем понимании общения?
1: Ну, личное общение, да.
2: Ну как прогрессировал Прабхупада, когда учителя не было? Как он не общался с ним? Общался. Вот оно общение. Вы читаете комментарии, имейте в виду, вы лично общаетесь с учителем. Это личное общение. Он прям вам говорит, потому что. Это личное общение, он прям вам говорит, лично вам. Не лично ли это общение?
1: Всем говорит.
2: Всем говорит. Это вам он говорит. Всем это значит так же и мне. Лично мне. Он всем говорит, это факт. Но так как это вы читаете, это он вам лично говорит. Если у вас будет вот это опять вера, вот девушка говорит, если у вас будет вера в это, вы будете чувствовать, что он прям реально с вами общается. И то у вас не будет дефицита. Так же Иисус, например. Но его нету в теле сейчас. Но это не значит, что он никому не дает общения. Еще какое дает? Особенно верующим, чистым, искренним верам. Верующим он обязательно дает вот это понимание, что он его слышит и общается, наставление дает. Например, Прабхупада. Это он перевел Бхагавад-гиту и комментарий. Я тоже так раньше думал, вот Прабхупада нет, ему повезло, он уже ушел с этого мира, общения не получил с ним. Как-то когда-то у меня были эти тараканы в голове. И потом в какой-то момент эта вера начала усиливаться, я понимал, нет, я не лишен с ним общения. Я продолжаю с ним общаться. Я получаю наставления от него, я выполняю их, не выполняю, но я все равно чувствую общение. И в какой-то момент у меня опять эта вера начала падать. И вот я сижу однажды, по-моему, это было в Красноярске. Не знаю, может быть, лет 6 назад, может быть, где-то так. 5-6 лет назад. Был йога-ретрит и был перерыв на обед. В пансионате, там какой-то снимали пансионат. И был перерыв на обед, все пошли обедать, я пошел в номер, мне принесли туда обед. Ну, специально, что я не все ем. И я сижу на полу и кушаю. И включил ноутбук, и мы Прабхупада лекцию дает видео. Видео лекцию дает. Я слушаю лекцию, видео, и чтобы ум никуда не летал, вот, можно просто использовать, сами получать. Я слушал, кушал, потом, говорится в аюрведе, первая отрыжка, это значит норма. Надо остановиться, значит, все, ты наелся, значит, все. И вот у меня это первая отрыжка. Я думаю, ну, ладно, так отодвинулся. И одна чашечка маленькая была с миндалевыми орешками, чуть-чуть там. И мне как-то так неудобно стало, что орешка так и не попробовал. Как-то они полезны вроде бы для ума, там для много чего. Ну, сразу знание пошло, знаете, вдохновляющее знание. Аргументы веские начали приводиться, что надо орешков еще покушать. Я подумал, ну ладно, немножко, чуть-чуть. И я начал. И скушаю лекцию. Там-то надо буквально ну, 5-6 орешков съесть, чтобы восстановить баланс, скажем, определенно. Но знаете, эти орешки, если они еще немножко жаренькие, они как семечки. Вы не знаете, где предел семечек. И вот я чувствую, что я уже много съел, а остановиться я как-то не могу. И вот Прабхупада дает лекцию. И он останавливается. И потом делает так. Поднимаю голову. Ну, это он оттуда. Раз, как будто как на меня посмотрит. Такой. Я такой. Совпадение. Это первое, что ум мой выдал. Совпадение. Ничего себе. Беру еще одну орешку там. Прабхупада не продолжает лекцию. Я понял, Прабхупада. Я как только отодвинул, он продолжил лекцию. Это единственная лекция из его тысяч лекций, где он вот это сделал. И я не подбирал эту лекцию.

есть не пристегнулся. И с ним ничего не случилось. Его подушка безопасности спасла, а меня немножко так, скажем так, немножко подректовала. Я подбивал ноги себе, ничего не сломал, слава богу, ничего не все произошло, как бы так, по минимуму. Скажем, отработал тяжелую карму, прям по минимуму. И немножко глаз повредил себе чуть-чуть. И первое, когда я выходил из машины, первое понял, что я не вижу ничего. Ну, удар был очень сильный, я глазом ударился в зеркало, вот это на лобовом стекле. И я понял, что я ничего не вижу. И подумал, ну ладно, это Бог с ним, не вижу. Главное, слышу, я должен слышать, потому что это гораздо важнее, чем видеть, слышать. И какой-то голос сверху сказал, все нормально у вас там. И я когда его услышал, я так обрадовался, что у меня есть слух, он остался, ничего не случилось, все нормально, то есть все хорошо. Потому что было как бы легкое, как сотрясение даже такое, удар вот такой сильный, машина воткнулась вот так, и все, она не перевернулась, ничего, просто вот так. И потом, что я следующее хотел услышать, могу ли я говорить еще? И я ответил, да, все хорошо у нас. И когда я это ответил, тоже обрадовался сильно, что я могу говорить. Оценим. Тогда этого мы не будем ценить. Что мы говорим, видим, слышим. Пока не соприкоснемся вот с этой вот трагедией, она рядом, у нас всегда ходит. Вот и каждому в любой момент может лишиться слуха, там, зрения или там, еще чего-нибудь, вкуса. В любой момент можем. Никто не застрахован. И вот у меня единственная проблема. Я не вижу. Там раз смотрю, один глаз видит, второй не видит. Один видит, двумя не вижу. То есть все сливается вот так, все, думаю, ну ладно, Бог с ним, ладно, главное, что вот говорю, слышу. И я, в общем, как-то добрался, меня довезли до центра. Я первое, что сделал, это полголовы залепил творогом и навозом. Потому что это самое сильное, ну, оздоровительное средство, холодное. Порог и навоз. Буквально за короткое время я начал пранаямы, дыханием, просто все восстановил, зрение быстро, все там буквально там, полтора-два дня, и все, я видел. Все нормально, все прошло, все восстановилось. Ну, когда знаете, запомните все, ну, легко можете это все остановить. Ну, все, я пошел к врачу, там обследование все прошли, удивились, сказали, это нереально, как так возможно, вообще-то вот глаза должны были лишиться там. А как это все? Так, я говорю, никак, корову помогли, просто и все. Я до сих пор не верю, вот я пошутил там с ними. На следующий день, когда эта авария произошла, я вот просыпаюсь утром, глаза открываю, опять ничего не вижу. Одним глазом вижу, двумя ничего не вижу. Думаю, ну ладно, главное слышу. Это главное. Я беру компьютер, наугад нахожу, ну как бы вижу, что вот эта папка, открываю, и наугад щелк, там вот такой список лекций про Прабхупады. Что важно ученику каждый день слушать голос Гуру. Это очень важно. И я раз нахожу какую-то, ну просто вижу, мышка бегает, мышку нашел, так раз я оп нашел, и думаю, да, как бы подряд, там раз какую-то щелкну лекцию. Лекция начинается. Примерно рассказываю тему лекции. Удивитесь сейчас. Это ответ на ваш вопрос. Личное общение. Прабхупада начинает лекцию. Начинает громить, как обычно, он ученых современных. Ну, он разбивает их философию, вот эти ложные, просто в пух и прах. Простыми словами, очень простыми. Вы говорите там, как вопрос кто-то задал, вы говорите, что там карма, то есть проявляется так, что вот мы болеем, страдаем, это проявление кармы. А где доказательство, что это проявление кармы? Как мы можем это узнать? Может быть, это все выдумано. Кто видит, что мы там где-то нагрешили, а сейчас вот это мы получаем плоды? Кто за этим смотрит? Кто это видит? Я так думаю, интересно. И Прабхупада продолжает, сам же и продолжает. И он говорит, ученые просто, ну, они, у них нет знаний, говорит. Что, говорит, стоит ваше видение? Чем вы видите? Какими глазами вы видите? Я думаю, интересно, прямо сегодня, про глаза говорит. Про зрение начинает говорить. И на сегодня другие лекции, вот, ну, не было этого, вот сегодня прямо про глаза и про зрение говорит. И говорит, что стоит ваше зрение? Вы думаете, вы этими глазами что-то видите? Да ничего вы ими не видите. Вы берете фотоаппараты, фотографируйте море и говорите, о, сколько воды, сколько мы все видим. Ну что вы там видите в этой фотографии? Вы даже не видите на этой фотографии миллионы рыб в воде. Что стоит ваша эта фотография? Просто объем воды. Вы не знаете, что там миллионы рыб там. Или вы там сфотографировали Луну и говорите, на Луне нет жизни. Да что стоит ваша фотография? Вы не знаете, что там на Луне творится. Зрение несовершенное, эти глаза несовершенные. Совершенные зрения.

0: И это уши, говорю. Вот они лучшие глаза, слышать. Вы думаете, кто-то ребенка учит, он говорит, где его папа? Где никто, нигде. Кто, как он увидит, что папа? Он просто слышит. Он слышит, что его братья называют вот этого дядю папой. И он тоже понимает, это мой папа. Зачем ему глаза какие-то нужны? Нет, это, говорит, не глаза. Вот они, говорит, глаза. И знаете, как я вдохновлялся с плохим зрением на второй день? Слышать такую лекцию. Как думаете, это личное общение или нет? И вот так почти, что каждый день что-то Прабхупада выдает. Каждый день. Вот это личное общение. Оно всегда. В этом нет дефицита, имейте в виду. Это вопрос опять, как девушка говорит, веры. Вопрос вашей веры. Если вы верите, нет дефицита. Общайтесь. С гуру хотите общаться со своим? Он тоже может прийти к вам в любой момент. Через людей, через книги, через лекцию. Я спал один раз в 3 часа ночи или в 2:30. И думаю, буду спать до 5, потому что однажды я гуру сказал, что а если я вот не могу встать в 5? Это что, ваша воля, что я не могу встать? Надо еще поспать, что ли? И гуру Махарадж так и сказал мне. Да, это значит, я хочу, чтобы ты поспал. Потому что тело твое тоже не железное. Давай ему иногда отдыха. Это вот этот диалог я прогнал в уме, когда проснулся в 2:30 ночи. А спать не хочу. Просто лежу, глаза закрыты, ну не спится. И думаю, что спать, может вставать надо. Но мой ум привел вот этот веский аргумент. Вспомним, ум это память, и говорит, нет, надо спать. Гуру сказал, ну прям вдавил меня этот ум, что надо дальше спать. Я подумал, ну ладно, в принципе правильно говорит все. И я как раз приготовился ко сну. Нормально, еще можно там 1.5-2 часа. И только я глаза закрыл, только засыпать. И в сердце громкий голос духовного учителя говорит, Вальмики, вставай, ты что спишь? Прям четкий голос его, прям в сердце. Вставай, ты что спишь? Вставай, занимайся духовной практикой, не теряй время. И знаете, я как ошпаренный взлетел просто. Ну, от счастья от такого, что гуру, он никуда не уходит. Раз ты вместил его в сердце, пустил его, он оттуда не уйдет уже, если ты сам его не увидишь. И он всегда будет помогать, вести тебя, подсказывать, где делать, где не делать, что говорить, что не говорить. Он всегда рядом. Поэтому многие не торопятся гуру в сердце отпустить. Как думаете, почему?
1: Если он не
0: кто-то. Да. Нам кажется, что он нас лишит мнимой свободы. Нам кажется это. Мнимая свобода. Да нет, это как раз рабство, если нас никто не ведет. Свобода – это когда меня ведут. Вот она, свобода. Представляете, мама ребенку говорит, сыну, ты свободен. Иди. Вот тут дороги, тут куча машин ездит, там много прям. Ты свободен, иди. Ну что это за свобода такая? Нет, ребенок возьмет маму за руку, говорит, мама, пойдем-ка вместе. И вот это свобода называется. Вот он сейчас свободный, без страха, может спокойно пройти через эту улицу. Так же учитель. Кому нужна такая свобода, если нас никто не ведет? Тут столько опасностей на каждом шагу. Но если учитель говорит, иди туда, это значит, мы его за руку взяли. Значит, мы с ним вместе идем. И говорит, туда не ходи, вот это делай, вот это не делай, вот это учи, вот это закрой, вот эту книгу бери, вот эту выкини книгу. И вот так учитель нам вот эту свободу мнимую и закрывает. А на самом деле он готовит нас к настоящей свободе. Когда мы созреем, когда ребенок вырастет, получит знания от мамы, как ходить по дорогам, вот тогда он будет свободен. Пока он не это, не получил это знание, он должен пользоваться свободой мамы. Под защитой будет.
1: То есть гуру же на самом деле может действовать еще через кого-то, не просто в лекции слушаешь, книгу читаешь, да, верно с ним?
0: Да,
1: потому что вот от преданных слышала, что, говорит, например, преданный какой-то тебя спросит, как дела с джапой? А именно сегодня ты на 2 круга меньше почитал. То есть это тебя даже не преданный спрашивает, а сам гуру как бы через кого-то, верно?
0: Нет? Он просто напоминает вам, как у тебя нормально все с этим.
1: Он же лично принимает, думает, а, меня.
0: Это наше невежество просто. На самом деле, да, так и есть. И люди могут, на самом деле Бог так действует через людей. Если еще нет учителя, то так Бог действует пока. Сам через людей, через кого-то может подсказывать, говорить, туда ходи, это не делай, это сделай. И тогда так Бог нас защищает. А когда появляется учитель, мы должны понимать, это воля учительская. Потому что учитель наделен полномочиями божественными. Он обладает почти что таким же могуществом, как Бог. Сакшат Дхари. Сакшат Дхари. Сакшат буквально уполномоченный. Или представитель Хари. Хари — это одно из имен Бога. Сакшат Дхари. Да, можем это видеть. Опять вопрос вашей веры. Так же.
2: Как раз два куда не читал. Говорю, как раз два куда еще не читал.
0: Как раз два куда не читал. А говорите, вообще не мечтал. Ну что? Ага, ну
3: какие? Скажите, вот эти вот пять методов, они в совокупности работают вместе, или каждая по отдельности может быть возможно? Ну, это вопрос такой. Можно ли, допустим, изучать знания, не имея духовного учителя, или, допустим, служить Богу, да, там, называть его свою жизнь, не изучая знания?
0: Знание – это самое большое богатство в этом мире, считается. Без знаний мы не сможем понять ни Бога, ни учителя, ни этого мира, ни как он вообще здесь проявляется. Какие-то знания будут нам приходить, но они, знаете, как говорится, не то, что не авторизованные, а еще как, не санкционированные, как, не... Слово-то подобрать такое.
1: Не авторитет.
0: Ну, нету как санкций. Нет подтверждения, что это настоящее.
4: Не
0: сертифицированные знания. Да, потому что в наши умы могут влезать другие какие-то знания, как будто кажется, что это они реальные. И когда нет учителя, который посмотрит и авторизует, скажет, вот это вот реально, а вот это лучше убери, потому что ты сам не разберешься, что это нереально. Поэтому без учителя знания, они почти что закрыты будут. Учитель — это тот, кто несет знания, то есть его авторизует. Учитель обязательно нужен. Без учителя нет. Гуру говорит, Бог говорит, без учителя до меня не доберешься. Иисус об этом говорит. Без меня вы не дойдете Богу, только через меня он говорит. Но имеется в виду через учителя. Самому не добраться до него. Это как в кабинет президенту самому не зайти. То есть кто-то должен провести туда. Но не потому, что Бог не хочет нас видеть, а просто у нас не хватит квалификации самому туда добраться. И поэтому нужен хороший поводырь. Бескорыстный, который взамен ничего не возьмет. Чистые знания даст и просто будет благословлять, чтобы мы дошли. Обязательно вот эти два фактора обязательно должны идти нога в ногу. Это как два крыла у птицы. Какое крыло важно, левое или правое? Оба важны. Оба важны. Потому что если нет одного крыла, птица будет летать по кругу. Так же здесь. Если я просто изучаю знания, не принимаю авторитетов, я так и останусь на уровне изучающего знания. У меня не будет сил применять это знание на практике. Я просто буду обогащаться непосредственно философией. Но если знания не применяются, они просто закроются для нас, для нашей же безопасности, чтобы наши мозги не разорвало просто. Это знание на санскрите шастра. Шастра буквально, астра буквально оружие. Да, знание, если вы знаете, говорится, вооружен, Иисус говорит, ты вооружен, значит. Знание это огромное, просто, ну это, знаете, даже не ядерная бомба. Если постоянно все впихивать, однажды можно просто с ума сойти. Что уже не поймешь, что правда, что неправда, столько всего. А если есть гуру, он две вещи сделает. Он установит дозировку, то есть дозированно будет знание входить, так, что мы будем усваивать, напряжения не будет. И второе, не менее важно, что делает гуру, он дает силы воплотить это знание в практике. Потому что самому... Ну, к примеру, мы пришли, например, в медицинский институт, на факультатив хирургии, к примеру. И вы получили знание, как операции делать. Операцию, например, сделать там, ну, не знаю, на печень какую-нибудь. Вы получили знание теоретически полностью, все. Скажите, сможете ли вы без доктора, который уже это делал, сейчас взять и начать эту операцию делать? Это же сложно. Это риск большой. Это неуверенность, это еще много чего там, потому что одно дело знание, другое, как оно на практике делать. И вот здесь знание то же самое. Мы получаем опыт только с наставником или с человеком, который уже проходит эти рубежи. То же самое знание. Но вот на практике применить уже будет не так-то просто. Например, сесть в лотос. Есть знание, как садиться правильно в лотос. Человек может изучить вот так. Но не факт, что он сядет так. Во-первых, он с первого раза не сядет точно. А это значит что? Это просто пример. Наложим мы на вот эту, ну, на вот этот вопрос. Знание. Если, вот это просто пример с лотосом. Поза такая в йоге есть. Вы, получив знание, как сесть в лотос, начинаете сами садиться в лотос, и в какой-то момент вы можете почувствовать, что нога не гнется, где-то больно, неприятно, как-то терпеть нужно, как-то некомфортно. То есть вот эти, скажем, симптомы, они входят в ум. У ума остаются плохие впечатления от этого мытарства, пока в лотос сесть нужно. И завтра вы опять заходите в лотос сесть, потому что в знании написано, что надо каждый день это делать, чтобы постепенно сесть в лотос. Вы на следующий день садитесь в лотос, опять тот же самый опыт, и ум говорит, ну что же это такое, что за мучение. И на следующий день, когда вы запланируете сесть в лотос, 108% ум приведет вам массу аргументов и доводов веских, что сегодня в лотос давай не будем садиться. Почему? Потому что у него впечатления плохие остались. Он убедит обязательно. Даже если вы его пересилите своим разумом, что давай сегодня попробуем, и он может быть даже согласится, потерпит, но на следующий день он опять приведет аргументы, и в какой-то момент он раздавит, и вы не будете садиться в лотос. Но если есть учитель, который разные тонкости знает, и еще даст силу свою вам, просто даст силу безвозмездно, с помощью которой вы сможете все-таки следовать каждый день и правильные какие-то детали делать, которые не описаны. В писаниях некоторые вещи не описаны. Например, писать книги начали только 5000 лет назад. До этого книг не существовало. В них не было необходимости, потому что знания передавались в медитации. Да. В медитации люди обладали таким могуществом, могли считывать информацию просто с ума другого человека. Не нужны были книги. Но так как пришла эпоха деградации, Бог видел, что в будущем люди не будут пользоваться этой способностью в медитации считывать информацию, то нужны книги. Что делает Господь? Принимает сам форму мудреца, Бог, приходит в этот мир, воплощается и записывает веды в книгах. Ну, в бересте, на берестовых, на банановых листах сначала пишет. И без этих знаний мы не обойдемся. Более того, учитель нам должен расшифровать и вдохновить нас что-то делать, а что-то пока нет, потому что у нас у каждого разный уровень. Кто-то сможет знания сразу применить на практике какие-то, а кому-то нужно сбавить обороты, потому что его природа не та, его карма тяжелая, у него благочестия может не быть, он даже, может быть, и букв не знает. Тогда он ему дает простые, примитивные какие-то знания. То есть учитель, он не фанатик, он каждого ученика видит его уровень и дает ровно столько, сколько может ученик усвоить. Поэтому в идеале, конечно же, должен быть учитель. А самому можно так остаться на уровне мыслителя. То есть вы как мыслитель будете, возможно, очень подкованный, знающий. Но многие вещи на практике воплотить будет очень тяжело, потому что нету силы. Сила нужна, а сила придет от вдохновляющего фактора. К примеру, мужчина. Это относительно силы. Мужчина. Пока он не женатый, трудиться он не будет. Ну не будет. Зачем ему трудиться? У него нормально все. Чему много, что ли, надо? Там нет, комната одна, кровать, там, чайник, заварка, сменная одежда какая-то. Не надо ничего вообще в доме, вообще не видеть. Ничего не хочу. Зачем я один? Но если в его жизнь войдет женщина, она начнет его вдохновлять. И он сам как будто бы внутри почувствует, что надо, оказывается. Надо все. И сразу вы незаметно начнете видеть одну удивительную вещь. В доме начнут появляться шторки, шкафчики, шифонерки, кастрюльки, тазики, ложки. еще что-то, какие-то кресла, диванчики, стульчики. И буквально в течение года ваша аскетичная, скажем так, пещера квадратная превратится, ну, представляете, примерно что. И при этом, при всем, вы не будете чувствовать, что что-то не то происходит. И вам будет казаться, вот такой-то нормально. И откуда это все взялось? Женская энергия. Она как вдохновляющий фактор вошла и вас вдохновила вот это все раздобыть, заработать деньги и все, машину купить, там, и все, расширить комнаты, продать квартиру, трехкомнатную сделать, расширение, потому что это одно из определений женщины, стри на санскрите. Та, кто расширяет владение, это ее природа, она расширяется, она даже из одной в две превращается, а то и в три бывает, роняшка. То есть это ее природа такая. Как только из вашей жизни уйдет женщина, ну мало ли все происходит, раз ушла, первое время вы будете страдать невыносимо, потому что вдохновляющий фактор куда-то ушел. И первое, что произойдет, ничего не хочу делать. Вот гори оно все огнем, это все, что наработано, ничего не хочу. Все хочу продать, ничего не нужно, все. Потому что, а для кого? Нету вдохновляющего фактора. И через какое-то время вы опять вернетесь, скажем так, к разбитому корыту. Опять комната небольшая и нормально вам все. Ничего не надо больше, ничего. Потому что мужчина – это житель внешнего мира, а женщина – внутреннего мира. Вдохновляющий фактор. И учитель является в этом случае знанием, вдохновляющим фактором. Он вдохновит знания применять на практике. Если нет учителя, многие вещи мы себе просто скидки будем делать. Это не важно. Это не обязательно. Это потом еще успеем и так далее. Не факт, что мы успеем. Оставить тело можно, ну, в любой момент просто. Та жизнь такая, она непредсказуемая. Опять же, если у вас есть опыт прошлой жизни, вы это также можете почувствовать. Вы будете чувствовать, что вам не нужно изучать знания, потому что вы многие вещи уже знаете. Это опыт в прошлой жизни перешел в эту жизнь. Многие вещи вам нет необходимости изучать что-то. Если у вас открывается этот центр аджна-чакры, вот этой, с Сатурном связан, вы знания будете вот так изучать. Откройте книгу так, посмотрите, полистаете, что-то там, картинки, что-то раз. Все, с помощью вот этого уровня, вы просто просканировали это все, и вы понимаете, что это знание у вас уже есть. Зачем сейчас тратить время читать это все? Все знания есть, я все понимаю, но если этот центр открыт. И также, если этот центр открыт, вы все знаете. Первое, что придет к вам на ум, как приказ изнутри сам для себя, срочно найди гуру. Потому что это еще не предел. Предел вот здесь, в последней чакре, это выход в духовный мир из материи. И без гуру невозможно туда прийти. Закрыт просто. Вы подойдете к стене в духовный мир, там привратники стоят. Кто такой? Куда собрался? Духовный мир. А ходить-то можешь по духовному миру? Не знаю, научусь. Нет, вот научись сначала. А то будешь там сейчас сбивать всех. Научись. И учить будет духовный учитель, как в духовном мире ходить. Ну, это образно просто. То есть туда без пропуска ну никак. Они там мечтают, Прабхупада говорит, ученые, на Луну попасть. Он говорит, кто вас туда пустит? Попробуйте без разрешения попасть в другую страну. Вы даже в другую страну без разрешения не попадете. На Луну вы собрались. Там такая охрана стоит на Луну. Это как минимум виза нужна, если вы хотите в другую страну ехать. Разрешение должно быть у вас. Вы вообще соответствуете той стране? А вы на Луну собрались, он говорит. Кто вас там пустит? Там такая охрана стоит. Мы сейчас там туда долетим. Да куда вы долетите? Никуда вы не долетите. Спасибо вам. Это хороший вопрос на самом деле. Многие обходят его. Но вот это не важно. Это очень важно. Хотя бы важно то, что в вашей жизни будет такой друг, как учитель. Что он как друг на самом деле. Это проводник в вашу духовную сферу. Самое ценное, что есть в духовном учителе, это то, что он разбудит нас, как душ. что как души в основном, люди в этом мире спят, как душа, она спит. И ей просто снятся сны. Что мы мужчины, женщины, русские, китайцы, там, директора, еще там кто-то, птицы, рыбы. По 8 миллионов форм жизни. Души спят, им снятся сны, как будто это все реальность. Но сама душа спит, она не может здесь активно быть. Почему? Да потому что это не ее мир. Это как для рыбы суша. Разве на суше рыба будет счастлива? Хотя она и будет жить, может быть, где-то на берегу. Ее волной будет накрывать иногда, она будет жить, но она не будет счастлива. Пока в океан не войдет, там ее среда. И для души ее среда – это духовный мир. Здесь она не сможет просто быть активной. И в основном души спят. Для чего нужен гуру? Он должен разбудить душу, научить ее ходить и довести ее в свою обитель. Как рыбу в океан нужно бросить. Вот этот гуру, вот этот человек, который берет рыбу в океан. И также и гуру, он будет душу и духовный мир. Иди в свое пространство, в свое естественное положение. Что ты не в своем месте, этот мир это не твой мир. Проснись. И в этом ценность духовного учителя. И это знание описывает. Найди гуру, пусть он разбудит тебя. Джив жагу, джив буквально жизнь, живи. Так проснись. Как только учитель появляется в нашей жизни, первое, что он дает. Говорится, он дает глаза знаний. То есть он дает знания, это значит открывает глаза нам потихоньку открывает. Еще. И потом, когда он понимает, что все, ученик получил определенный багаж знаний, после которого теперь он может открыть глаза ученику, как душе. И он пробуждает душу. В момент посвящения инициации гуру просто будет душу. Забирает 50% тяжелейшей кармы гуру, ученика, что сам он не сможет с этой кармой справиться. Ученик, у него нету ни силы духовной, ничего. Просто забирает за одно мгновение, за одно посвящение, просто раз и все, аннулирует просто ее. И душа, она просто, человек, по крайней мере, чувствует, что как будто с него рюкзак с камнями сняли. Просто вот этой кармы тяжелой. И все, вот он проснулся. Но он еще не встал с постели. Проснулся, это еще не значит, что мы встали и пошли теперь. Нет, мы еще лежим в постели. И еще закрытые глаза, но мы уже не спим. Мы уже адекватно понимаем. Ага, это мир. Сегодня понедельник там. Сегодня такое-то число, такой-то год. Я в мужском теле. То есть я завтра на работу иду еще где-то там. То есть я в квартире, у меня есть жена, есть дети. Скажите, минуту назад человек это знал, когда спал? Не знал. Ничего о себе не знал. Кто он, где, зачем, кто он. Ничего не знал. Спал потому что. И вот он проснулся раз за буквально за какие-то секунды с помощью обусловленности своего. Он раз и быстренько, и все, я понял. Я Вася Петров, так меня зовут, все нормально. Мне столько лет. Так же душа. Когда гуру пробуждает ее, она еще глаза закрыты, но она уже не спит. Она точно знает, что я душа, я житель духовного мира. Я не житель этого мира, я здесь временный пассажир. У меня есть карма, есть деятельность, есть ответственность, есть жена, есть дети. Все это есть, все нужно продолжать. Но я не житель этого мира. Я буду продолжать трудиться под наставлением гуру. Для чего? Чтобы глаза открыть. То есть одно дело я сплю, вернее не сплю с закрытыми глазами, бодрствую. Но теперь надо глаза открыть, однажды он их откроет. Вы увидите духовную реальность прямо здесь. Духовный мир он прямо здесь. А потом, когда мы глаза откроем, скажите, что мы сильно захотим потом? Встать и быть активным, что-то делать. Одно дело лежу, другое начинаем. И вот в этот момент начнется настоящая наша жизнь. Мы в теле, в этом теле, глаза открыты, мы знаем, как жить, мы знаем, что здесь происходит. В это время вы становитесь очень богатым, очень счастливым и знаменитым. И привлекательным. Вы всем нужны, потому что вы обладаете самым богатым. Чем? Самым богатым вы обладаете чем? Что здесь самое богатство? Знание. Это самое большое богатство. Знание. Вы знаете. Это значит, вы видите. И кто это сделал? Учитель. Как родитель ваш? Это второй родитель. Говорится, это второе рождение. Дважды рожденный такой человек называется. Как цыпленок, яйцо, а потом из яйца. Два раза рождается. Так же и здесь. Первое рождение от родителей, это тело, а потом еще и с телом родиться просто. И это делает гуру, учитель. Второе рождение. Отец считается духовным. ценность гуру не переоценить никогда. Говорится, человек прожил жизнь, не встретил гуру, бесполезную жизнь. Какие бы высоты он ни достиг, мудрости какой бы. Если так и нет учителя, значит придется еще раз родиться, чтобы найти учителя. Но говорится, сразу не найдем его. Если в одной жизни мы его встретили, учителя, и не приняли его, ввиду своих каких-то амбиций или ложных каких-то философских там доводов, что-то неважно, говорится, следующие 10 тысяч жизней такой встречи не будет. Не будет такой встречи. Некоторые люди проживают, так и не встречают учителя, потому что это такая редкость, что таких людей просто очень мало на планете. И встретить его не каждый может. Еще другой момент есть, если встретили гуру, приняли его, а потом отвергли, не дай Бог, то, говорится, следующие 10 миллионов жизней не будет такой встречи. Такая ценность будет. Давайте, наверное, остановимся.
5: А можно еще один вопрос?
0: Давайте.
5: А скажите, может сознание быть на таком уровне, когда у него нет ментальной конструкции?
0: Конечно, может.
5: Может?
0: Да.
5: А это какой уровень?
0: Это никакой.
5: Никакой? То есть, объясните, пожалуйста.
0: Нету ментальных конструкций, это что значит? Нету схем никаких этого мира.
5: Да, да.
0: То есть это таких два типа людей только есть.
5: Угу.
0: Это первый тип людей. Это либо мудрец, просветленный уже, у которого нету в сознании ничего материального полностью. Мудрец, просветленный. Второй уровень — это идиот какой-то, глупец. Полностью какой-то больной человек, в хорошем смысле. Просто больной человек, у него психическая болезнь, что она не дает никаких конструкций.
5: Угу.
0: То есть нет знаний.
5: Да, есть.
0: И так. То есть либо это глупый человек, больной имеется в виду, в хорошем смысле слова, без оскорблений, без ничего. Да. Либо это мудрец, у которого нет материальных вообще стереотипов, он все видит глубоко, духовное зрение, материю не видит просто. Если надо спуститься на уровень материи, сделать что-то там, помочь кому-то, он может спуститься, он свободен, вот она свобода. Он спускается в этот мир, помогает людям что-то. Как только все, раз он выключает все эти мониторы, у него нет ничего в духовной сфере. Вы можете его не увидеть, хотя он возле вас стоит. А вы его не увидите, потому что он выключил все мониторы материальные, соответственно, его тело тоже становится прозрачным, невидимым. Люди не видят его.
5: А такой скачок, он как может быть? То есть это как по лестнице, или он может быть квантовый, он может быть внезапный?
0: Квантовый внезапный — это значит, вы вернетесь. Это искусственно значит.
5: Mm-hmm.
0: Лучше последовательно.
5: То есть последовательно.
0: Последовательно, потому что это ваша миссия — так развиться, помочь кому-то еще. Значит, этот квантовый скачок, он ни до чего хорошего не доведет, потому что вы попадете в сферу, неизведанную вами, раньше времени. И там многие люди не знают другие измерения, что там происходит. И люди могут не готовы быть, испугаться даже. Но если человек обладает знанием, он будет наслаждаться этим всем. Ну, ничего себе, сколько измерений одновременно. Это ж так здорово, вот это Бог сотворил, как классно. Вы можете перемещаться в них, вести определенный образ жизни, наслаждаться, то есть все. Когда у вас есть опыт, знания, но когда этого нету, если вас туда перенести, без знаний, человек может в шоке, потом, если он хорошо, если он вернется обратно в это тело, но он вернется психически больным человеком. Это человек неадекватный будет, не социальный будет, он асоциальный будет. Будет приносить беспокойство людям. Да. То есть делать лучше последовательно.
6: Да, как найти своего учителя? Как понять, что это твой учитель? Вот. Просить Господа, чтобы он дал учителя?
0: Да, это самое простое, что мы должны сделать, попросить его, чтобы он дал. Это желание, это хорошо, с этого начинается, с желания. Всегда желание — это первое, что нас двигает куда-то. Да. Например, вы все пожелали быть сегодня на лекции. Вы все здесь. Потому что желание было первое. Потом уже там последовательность. Также здесь мы просим Господа, дай учителя. Он пошлет. Теперь ваша квалификация — увидеть его, что это он пришел. Вот это второй вопрос, вас тоже ваш важный учитель. Как вы понять, что это он ваш учитель?
6: Да.
0: Да. Первое, что нужно сделать, сначала определитесь с дорогой.
6: Угу.
0: Путь. По какому вы пути пойдете? Потому что путей много, это значит, учителей много может быть. На каждом пути есть учитель. И вот нужно понять, по какому пути я пойду. И вот этот выбор должен быть наш и только наш. Ни в коем случае не надо кого-то слушать. Это все будут, как говорится, каждый кулик, да, свое болото там хвалит, да? Да. Вот здесь не нужна эта операция. Потому что это вам придется по этому пути идти. Не человек, который вам предложил. Мы выбираем. И как понять, что это мой путь? Пока еще учителя не ищем. Пока ищем путь. Как понять, что это мой путь? Скажите, на чем зиждется наша жизнь? Что является стимулом нашей жизни? Того или иного пути в жизни.
2: Счастье.
0: Концепция счастья. И все. Больше ничто не определяет наши пути в этой жизни. Даже мирские. Концепция счастья. И у всех она разная. Кто-то счастлив от бутылки водки на ночь. И никто не скажет, что он что-то это неправильное счастье. Оно может быть и неправильно, но оно его. Он имеет вот, ну, как бы полную свободу. Он, правда, неправильно ей распоряжается, но тем не менее он свободен. Для кого-то счастье там просто наесться на ночь, для кого-то счастье в кинотеатр пойти. У всех разная концепция счастья. И вот теперь вы должны понять, какая концепция счастья вас устраивает на том или ином пути. То есть, другими словами, выберите традицию, изучите концепцию счастья этой традиции, а потом просто проанализируйте, она подходит вам, эта концепция счастья. То есть вас устраивает, как молятся люди, как они медитируют, как они питаются, как они там работают, как они досуг проводят в этой традиции, как они детей воспитывают, как они там свадьбы играют, какая у них культура отношений мужчины и женщины. То есть все сферы жизни изучите, чтобы понять, вас устраивает такая концепция счастья. Вы готовы вот так до конца жизни жить? И если вы понимаете, что вот именно вот так, этого что? Сразу не торопитесь, изучите одну традицию, записали все, другую, записали третью, записали для сравнения, поймите, что, где, как, а потом только примите решение. Проанализируйте все. Все, все это мой путь. Все, вот теперь на этом пути ищите наставника сначала, не учителя. Хотя наставник это тоже учитель, но только другой классификации. Есть разная классификация учителей. Например, есть учителя, которые не берут ответственность, просто учат и все. Наставники. Это тоже наставник, ну, учитель. Он просто дает знания. Вот так, вот так, вот так, вот так. Например, вот я вот сейчас что-то вам говорю здесь. По сути дела, я как будто бы как наставник ваш. Ну или как учитель, да? Но ни за одного из вас я не беру ответственность пока. У нас нету недоговоренности никакой. Я просто вот в свободной форме. Ну вот, излагаю то, чему научил меня мой учитель, мой опыт какой-то передаю, сам что-то изучаю. Да, это просто передаю все. И в это время также я являюсь вашим, ну, учителем, не как наставником. Есть другая категория наставников, это те, кто берут ответственность уже. Да, и вот этот человек, который берет ответственность, он должен быть один. Таких вот, как сейчас я, вот таких, их может быть много. Даже другие традиции могут быть они. Можно пользоваться знанием другими традициями. А вот тот, кто возьмет ответственность, он должен быть один. Потому что именно он подведет нас к гуру. Именно он наведет нам резкость, чтобы мы поняли, что это наш гуру. Чтобы мы не ошиблись, а вдруг это не мы. Нет, именно наставник, потому что он отвечает за нашу жизнь духовную. А это что значит, если он отвечает? Это значит, он берет, помимо того, что ответственность берет на нас, мы в это время доверяем ему один очень важный аспект наших отношений. Какой, как думаете? Этого боятся многие. Ложный страх. Но он необходим просто. Наставник такой, который взял ответственность, теперь имеет право требовать от нас что-то. Потому что он взял ответственность. Это как мама. Она берет ответственность, и она имеет право требовать от ребенка что-то. Но это не значит, что она будет теперь там извергом каким-нибудь. Нет, она любовью требует. То есть во благо требует. Она говорит, сынок, вставай, надо в школу идти, я требую просто. Иначе ты будешь глупым, тупым и ленивым, тунеядцем. Это на благо. И также наставник, он будет требовать что-то, но по силам. Обязательно по силам. Ни в коем случае он не зависит никогда, потому что он образованный. У него есть учитель. Как понять, что это ваш наставник? Вы вдохновлены им. Вы готовы слушать его, готовы делать то, что он говорит. Он симпатичен для вас не внешне, внутренне. Вас устраивает его образ жизни, вы наблюдаете. Вот это ваш наставник, значит. Все, вы готовы идти за него, доверяете ему. И еще один критерий. У него есть наставник. Если у него нет наставника, не предавайтесь ему. Потому что он вас этому уже научит. Не нужен наставник. Он только даст то, что имеет. И также у этого наставника обязательно должен быть гуру. Если у него нету гуру, не торопитесь брать его в наставники. Можете слушать как-то, но никак не соглашайтесь на эти отношения, где есть ответственность, потому что у него еще нет учителя. Еще непонятно, что у него в голове. Может, он какой-то там сам себе на уме что-то придумал. Нет. Если есть учитель, значит, он защищен. Если есть учитель, это очень серьезный человек, значит. Если у человека есть учитель духовный, это очень серьезный человек, значит. Все, вот такому можете доверять. И теперь что сделает наставник? Начнет вас учить, готовить к встрече с гуру. Подгонит вас специально за год, за два, за три. Он просто вас поднатаскает до этого уровня, где вы сможете общаться с гуру. Это то же самое. Хотим с президентом общаться? Подойдите сначала к его представителю, поживите с ним год, два, три, пообщайтесь. Дотянитесь до этого уровня, чтобы вы потом зашли в кабинет к президенту и спокойно на одном языке говорили. Так же и с гуру. Наставник нас подгонит. Очистит он практики, да, специально. Мы очистим сердце свое, карму очистим, созреем духовными силами, встанем. И потом, когда вы увидите учителя, вы точно поймете, что это он. И вы сердцем прям почувствуете, знаете, это как влюбиться. Я больше не могу не найти никакого сравнения, как понять. Это как влюбиться по-настоящему. Вы точно знаете, что это ваш человек. Так же здесь, когда вы встретите гуру, вы точно поймете, что это он. Знаете почему? Бог в сердце находится и у гуру, и у вас. И это один и тот же Бог. И он точно знает, что это ваш учитель. И он вам из сердца импульс этот пошлет, вдохновение. Вау! А гуру в сердце он скажет, это твой ученик. Это твой ученик, он созрел просто. Поэтому иди появись перед ним. А пока ты не созрел, гуру не приведет учителя. Как созреваем? Бог в сердце учителя говорит, иди, там созрел твой очередной ученик. Разбуди его, спаси его, приведи домой. И учитель полный просто сил идет к вам, и он просто встал перед вами, и вы его видите, и вы думаете, это он, точно это он, не ошибетесь. Но это когда вот эти все предварительные вещи, вот они соблюдены, когда вы это очевидно прям поймете. Бывает такое, вы сразу можете, не выбирая никаких путей, раз встретили человека, вы думали, интересный человек. Вот бы учеником стать его, такой классный вообще, вот так. Это тоже может быть выбор, да, даже такой. Это значит, вы с прошлой жизни уже были учеником. Ну, просто были горе учеником. И поэтому в этой жизни вы родились только для того, чтобы опять встретить этого же учителя. И гуру, вместо того, чтобы идти в духовный мир, он опять получает рождение, потому что один горе ученик застрял. И поэтому надо родиться, вырасти раньше него и опять его спасти. По крайней мере, дать ему возможность, давай, сматывай удочки от хвоста. Ну, видите, какой гуру сострадательный. Это целая наука, ученик-учитель.
7: Можно тогда вопрос, насколько долго родитель имеет духовную власть над детьми, которые уже взрослые, отвергают все твои видения, чаяния, употребляют алкоголь, ведут блудный образ жизни?
0: Можно начало вопроса что-то?
7: Насколько родитель имеет духовную власть над детьми? Как долго?
0: Родители не имеют духовной власти.
7: Ну тогда, может быть, неправильно я сказала.
0: Родители, как бы, с одной стороны, у них есть такая потенция давать духовное. Более того, это первые учителя духовные, родители. Но если родители не занимаются духовной практикой, алкоголики и так далее.
7: Мы сейчас говорим не про тех родителей, я говорю про себя, которая стоит на духовном пути уже 10 лет, например. Но сын не принимает ни позицию и по-прежнему употребляет алкоголь и психотропные вещества, может позволить себе и говорить, что он это контролирует, и не надо вторгаться в пределы его жизни. А ты понимаешь, что каждый день, как вы говорите, что у каждого из нас каждый миг может быть последним?
0: Сейчас вопрос в чем?
7: Ну, сейчас вопрос, какова власть моя, помимо поступка?
0: Никакой власти. Власть в ней только. Только власть любви, любите, продолжайте любить его. Заботьтесь лучше о своей духовной жизни. Это важно. Потому что ваши вложения духовные в вашу духовную жизнь, они автоматически какую-то часть идут на вашего сына. Знает он того или не знает. Чем вы сильнее духовнее, тем больше порция духовности идет на сына, потому что вы кармой завязаны. На него в любом случае получает милость. В любом случае он получает милость. Вы продолжаете работать на своей духовной практике. Это ваше вложение в эту судьбу. Другой момент. Вы по-прежнему считаете себя родителем. По-прежнему себя считаете учителем. По-прежнему себя считаете старшим. По-прежнему себя считаете кем-то властным. И так далее. Теперь еще добавьте одно туда, без которого вот это все, что мы сейчас перечислили, ноль, не имеет никакой силы. Как думаете, что туда еще нужно добавить, чтобы скрепить это все?
7: Ну, вы же сказали, любовь.
0: Ну, любовь это...
5: Молитва еще.
0: В материальном мире нет любви. Так, это между нами, если что. Есть только отражение ее. Что любовь это духовное понятие, не материальное. Она только в духовном мире проявится полностью. Здесь это просто, знаете, ну, маленькое жалкое отражение. Оно сильнее всего проявлено между, кстати, родителями и детьми. Любовь хоть какая-то там что-то. Но это капелька просто.
7: Ну, наверное, если бы я знала ответ, я бы не задавала вопрос. Поэтому...
0: Вы должны еще стать, помимо вот этого всего, вот этих всех регалий, станьте другом. Перестаньте быть мамой. В какой-то момент. Перестаньте быть властным кем-то учителем и еще кем-то знающим. Станьте просто другом, равным. Пообщайтесь как друг. Это проблема многих семей. Угу. Почему они разваливаются? Потому что элемент дружбы отсутствует. Дружба это значит просто мы сейчас не мама, не папа, мы друзья. А это что значит? Значит мы можем открывать сердце друг другу, не боясь, что нас в чем-то уличат. Там. Это дружба. Где-то примерно в 5-7 лет ребенок, он нуждается в дружбе. Он не хочет смотреть на папу как на папу, на маму как на маму. Это понятно, что это есть по умолчанию. А еще дружбу хочу иметь с ним. Доброжелательно семейцы, равные права какие-то. И вот когда вот эта дружба имеет место в отношениях, вот тогда вы можете влиять уже, как друг. И также в отношениях ученика и учителя. Отношения дружбы тоже присутствуют. Доброты, доброжелательности. Вот это дружба, это равенство называется. Если этого не будет, не будет любви. Основа любви – это дружба. Дружба – это фундамент любви. Если нету дружбы, любви нету. Дружба – это тоже духовное понятие. Это очень великая удача, если в нашей жизни есть друг. Это Господь Рама, кстати, говорит в Рамайне, там говорит, что если в вашей жизни встретится настоящий друг, это особое благословение Бога, если в вашей жизни встретится в судьбе. Вот, если вы друг, то да, тогда вы можете иметь даже власть, влиять на духовную жизнь. А так как нет дружбы, нет любви. А если нет любви, тогда будет искать любовь в бутылке, либо у других женщин, либо в интоксикации какой-то, там будет любовь искать. Потому что нет любви. Это ко всем относится?
7: Да, да.
0: Да, да, да. Это важный фактор. Спасибо вам, что понимаете также эту тему. Она очень важна. Дружба.
5: А если невестка не принимает цветов,
0: не принимает невесту? Ничего, терпите, это же кали-юга. Сейчас вряд ли можно создать хорошую идеальную семью без знаний. Терпите, так же станьте другом. Она не принимает, потому что это естественно. Никто не хочет со взрослыми дружить.
5: Я себе говорю.
0: Я понимаю. Никто не хочет со взрослыми дружить. Все же взрослые.
5: Не хочется святого никак принять. Никак не хочет она.
0: Это эгоизм и отсутствие знаний. Другой момент. Есть вероятность, что эта пара, она не создана друг друга. А их ценности, на которые они опираются для создания семьи, ложные.
5: Ей не объяснишь никак. Только действительно, а как другом стать ей? И как вообще?
0: Это вот бич. В семье, говорится, семьи сейчас в кали-юге проклятые. Сейчас очень тяжело сохранить и сделать настоящую, ну, доброжелательную, сильную культуру, насыщенную вот этой ценностями культурными. Семью редко такое можно встретить. Есть, конечно же, есть. Но это тяжело. Эгоизм. Потому что посмотрите, что показывают телевизоры, видео всякие. Что там такое? Чему там учат? Всякой ерунде. Разврату всякому, там, любовники, любовницы, там вот это все, это, ну, аморальность, столько вещей там просто в сознание людского входит. И эти все, этим все напичкано, вот, представляете, вот с этим всем в чистоту куда-то лезть, никто не хочет. Поэтому надо продолжать терпеть, духовной практикой заниматься, думать о себе. Не думайте, что это плохо, думать о себе. Как мы можем кого-то спасти, если мы сами тонем? Если мы не тонем, все, мы уже залезли в лодку, все нормально, тогда мы можем кого-то спасать. А если мы сами или барахтаемся, лучше никого не трогать, иначе сразу же утонете. Спасите сами. И потом уже можно спасать других. Пока терпите. Вот такая карма пришла. И это наказание за неправильное воспитание с обоих сторон. Как так вообще получилось, что появилась девушка у моего сына? Откуда она вообще взялась? Без моего благословения. Как это без благословения вообще? И вот это вот сплошь и рядом. Никто у родителей не спрашивает сначала. А сначала надо у родителей спросить. Мама, я невестку себе нашел. Мама сразу забеспокоится. А что за невестка? Что должна спросить мама в первую очередь, когда сын такой говорит? Чтобы обезопасить семейное положение общее. Что должна спросить мама у сына, когда сын говорит, я нашел себе невестку?
5: Ну, пока
0: А как понять, какая она? Он же обмануть может сейчас, она такая. Вы думаете, он скажет что-то плохое про нее? Он только идеальное все скажет.
2: Родители.
0: Да, чья она дочь? Вот что должна спросить мама. Для чего она это спрашивает? Она хочет узнать, воспитание? А это воспитанная вообще девочка? Чья она дочь?
5: Познакомь с родителями дочери.
0: Конечно, надо пойти. Я хочу познакомиться с ее родителями.
5: Посмотреть
0: семью. Посмотри, что за воспитание. Не, я не хочу смотреть богатство их там, или там положение в обществе. На это не надо смотреть. На это клюют просто необразованные люди. Настоящий родитель хочет узнать воспитание, образование этих родителей. Что они дали в этой дочке? Что в голове у нее сейчас? Потому что, может быть, там карма там немерена, там пятитонная карма какая-нибудь грехов лежит просто, а за внешним вот этой красивой мишурой всей. А что там внутри, непонятно. Надо узнать. Я хочу защитить своего сына. И наш род защитить хочу. Потому что она сейчас придет с этим багажом, и вот этот весь багаж на всю семью и ляжет. И на маму, и на папу, и на бабушку, и на дедушку, на всех вот этот, ну, 50% кармы эта женщина, ну, дочка чья-то, принесет просто как награду, бросит, возьмите, пожалуйста, вот все, и ничего вы не сделаете. Не думайте, что да, я не возьму, куда вы денетесь. Закон кармы очень справедливый, строгий, и подчас суровый, и ничего не сделаешь. Поэтому родители всегда к этому очень трепетно относились. Перед тем, кто-то говорит, что они семью себе кого-то заберут, семьи какие-то соединят. Подождите, а кто это такие? Вы идете, узнаете, ну вот такие, такие, такие, ну, боже мой. Как мы с ним жить? Я что-то, ну, как бы я не против вас, вот это так. Ну, мне надо подумать, у меня есть муж еще. Я пойду с мужем посоветуюсь. Приходите, и мужу. Жена никогда мужа не обманет. Она правда говорит, папа, дорогой мой, ходил вот в гости познакомиться с, ну, с родителями невестки. И там просто демоны, оказывается. Демоны, они все, они там просто все, ну там ни знаний, ни образования, ничего нету просто. Ну давай, я думаю, я против. Отец, конечно же, скажет, я тоже против, я тебе доверяю полностью. Ну, друзья, я знаю, что ты не примешь то, что нет. Сыну говорят, дорогой сын, извини, есть знания, ты же это знаешь, мы же тебя учили, ты же воспитанный. Вот так. Ты знал, что у него такие родители? Нет, папа, не знал. Ну вот мы тебе говорим. Поэтому потерпи и не рискуй. Он вдохновляет его, как бы тем самым запрещает, но вдохновляет, называется с любовью, как друг. Как друг говорит еще. Не как отец строгий, еще как друг говорит, я не рекомендую тебе. Пожалуйста, не делай. Но имейте в виду, у сына всегда есть свобода. Всегда. И отец должен эту свободу оставить и не пренебрегать ей. Но он должен понимать, если сын будет пренебрегать этой свободой, страдать будет весь род. Если сын это знает, он обязательно правильно распорядится своим выбором. Пойдет на поводу лучшего знаний его у отца, но сам не будет принимать решение. Это разумный сын. А если неразумный, скажет, там у вас баня, я вот хочу вот эта мишура, мне понравилась. а все там устроили родители. Да, ну эти знания, ничего этого нету, пошли давай. Да их в баню, не их в баню, пошли в баню, что будем придумать. И они только это и надо. Она будет вдохновлять, да конечно, их в баню, их в баню, пошли. Сейчас что-нибудь придумаем, сейчас станем знаменитыми, великими. И что, думаю, произойдет с ними? Без благословения родителей это не жизнь будет семейная, это ад будет. Месяц еще будет нормально, потому что хорошая карма, она, как правило, всплывет сверху, как верхушка айсберга. Медовый месяц, что там еще? Гулянки, праздники, молодость. Это все тут просто хорошая карма, она быстро вот так реализуется. И потом начнутся суровые будни. И это потом мытарство будет. Возможно, детей не будет, либо дети инвалиды родятся, либо там, не дай бог, конечно. Я просто вам констатирую такие вещи, которые сплошь и рядом сейчас здесь, мы их видим, опираясь на знания.
8: Нет, а если невестка наоборот из хорошей семьи, хорошего поведения, а в той стороне, например, демоны?
0: Все, вот просто...
8: То есть это наоборот.
0: Просто одну сторону. Мы просто разобрали одну сторону, и все. Это в первой главе Арджуна вот эти чаяния и говорит. Он говорит: Кришна, ты сейчас просишь меня убить вот этих всех врагов наших. А я так думаю, он говорит Арджуна, опираясь на знание, он на знание мирское, он говорит, я знаю, что сейчас мы убьем этих мужчин. У этих мужчин есть женщины, они не воюют. Эти женщины останутся без мужей. А это значит что? Что значит, женщина остается без мужа? Без защиты, все. И пойдет. И он там описывает процесс, что потом будет. Это будет разврат, это будет нежелательное потомство, это будет плохое воспитание, и это будет просто потом разглад, общество развалится просто, и все. Просто потому, что женщины лишились защиты.
8: Можно
0: какие-то
8: короткий вопрос? Кришна друг всех живых существ. То есть получается, мы тоже должны принять его другом. Это тот, кто доверяет. То есть как оторваться от кого-то или вообще начать доверять? Ой,
0: Господи. А у вас варианты, если не доверять? Он что-то сделал такое? Он что-то сделал такое, что вот взял и расслабил вашу веру в него, не доверять.
8: Ум не доверяет.
0: Вот с ним трудились. Кришну не трогайте. Трогайте ум свой. Как его трогать? Ум.
8: Остановите.
0: Туда Кришну ум засуньте. Как этот метод называется? Мантра. Ман – это ум, манас на санскрите. Тра – тра – это остановка также. Остановите ум. Святым именем. Мантра. Святое имя. Принесите туда в ум Кришну. Это вам. Кто-то Будду, кто-то может Иисуса туда. Но в ум приведите святую личность. Заполните ум. Мантра. Трая-те буквально еще запетлять. Остановить это значит запетлять. Если вы запетляли, значит вы остановили ум. Это тоже остановка ума. Нежели он носится по всей Вселенной. Там. Остановить его как? Запетлять его. И трает это буквально запетлять. Успокоить, остановить. Но Кришна не отдавал ни одного повода не доверять ему. Он все делает так, чтобы только мы доверяли. Может друг. Разве может друг усомниться? Но сделать так, чтобы мы в нем усомнились. Нет. Ну вот с умом, да, там трудиться нужно. Этот процесс очень удивительный. Мантра. Каждый день. Это лекарство. Надо употреблять каждый день. Доктор выписал лекарство. Это гуру выписал лекарство. Каждый день воспевая святое имя. Потому что в уме произойдут трансформации сильные. Вся наша жизнь, она в уме. Мы живем в уме. Поэтому работа с умом в первую очередь. А он потом уже отразит внешнюю действительность. Если в уме бардак, вокруг бардак. В уме спокойствие, вокруг тоже спокойствие. Все, что мы видим вокруг нас, это отражение нашего внутреннего мира. Еще один секрет.
8: Если не Кришна, как остановить ум?
0: Другое имя.
8: Ну, что делать?
0: Другое имя какое-нибудь на нить.
9: Ну, допустим, Иисус, и что делать?
0: Повторяйте. Важно, посмотрите, девушка, послушайте. Важно, чтобы ваша звуковая вибрация, которая из уст выходит, соответствовала мышлению еще. То есть запечатать. Иисусова молитва, например. Одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же.
9: Молитва с чувством.
0: Вы зовете, да.

0: хороший товар. А веды такое сравнение дают. Подобно тому, как ребенок потерял маму. Скажите, как он будет звать ее? Выть будет просто. На взрыв. Он просто будет с ума сходить. Звать маму, если он потерял ее из виду. Он не знает, что она просто зашла там за угол куда-нибудь. Он просто ее не видит. Он без нее просто бессилен. Он не знает, что делать. И он зовет: мама! И вот так он называет Иисуса, и Кришну, и Будду, кого угодно. Это одна и та же личность. Но Иисус — это Сын Бога. Он приведет к Богу, если вы его зовете. Вот с такой силой, с таким рвением нужно звать. Мы один раз в Гималаях поднялись высоко в один храм. Это я последнюю историю расскажу, и мы расходимся. Высоко в горах есть один храм. И там живет один йог, очень возвышенный, очень продвинутый. И мы группой туда вошли. И мы с ним уже знакомы были, с этим людьми. И он наблюдал за мной. Я через год, еще через год туда, опять. Он наблюдает, он видит рост. И в какой-то день он решил помочь. И он просто открыто прям говорит: вы лицемеры все здесь. Хотя до этого он уважал, кланялся нам просто, понимал, чем мы занимаемся, что за практику мы делаем. Он просто склонялся к нам. А тут он решил просто нас научить. Встал в позицию гуру. И говорит: вы лицемеры все здесь. Вы ни один не можете молиться правильно. Мы такие ахнули, такие: ничего себе. Ну молчим, сидим. Ну все молчат, я как лидер, все смотрят, я молчу, все молчат тоже. Я думаю, я чувствую, что сейчас что-то важное будет происходить, очень ценное. Бог сейчас через него что-то научит нас чему-то. Я сижу, думаю: давай дальше. Вы знаете, как молиться надо? Ну как? Надо плакать просто. Надо плакать просто и звать. Как маму, говорит, зовете, если вы потеряли. Звали когда-нибудь маму? Но он на английском говорит, там переводит нам просто человек. Мы такие: ну вроде как звали. Ну как вы звали? Ну-ка давайте, позовите. Ну давайте, позовите. Ну хоть кто-то, позовите. Мы такие сидим, нас как придавило просто всех там. Он такая сила огромная, шакти от него идет. Давай, научи. Я внутри, ему прям посылаю эту смс-ку внутри. В сердце, я знаю, что он ее ловит. Я говорю: давай, научи, хватит уже мучить нас. Покажи, как это делать. Ты же видишь, что мы не покажем. Мы люди с запада. Мы все еще мясом воняем. Давай, рассказывай. Вот так я начал прям говорить ему внутри. И он это почувствовал. Он сразу, ну, мистик, йог. Он сразу раз такой: ну ладно, если вы хотите, чтобы я, смотрите. Давайте вместе. Давайте сначала вместе. Давайте. Я говорю: никакого вместе. Покажи сначала, давай. И он начал показывать. И знаете, как это тяжело видеть, слышать? Потому что он реально плакал. И он говорил: мам! Он прям реально ревел, выл. Это так больно слышать и видеть было, невыносимо просто. И потом говорит: давайте вместе теперь. Поняли как? Мы такие: поняли. Давайте вместе. И он говорит: мам! Это, знаете, как бей какой-то. Бей или му, или кар какой-то, или ква. Что-то такое. Давайте, мать! И он просто вынес мозги нам всем просто. Мы минут через 20 там ревели, сидели, как просто какие-то, ну, дети, непонятно вообще. Но знаете, что произошло внутри? Чудеса. Чудеса произошли. И он говорит: вот так надо звать Бога. А почему мы так не зовем?
1: Настоящие тоски.
0: Там мы просто не знаем, где мы находимся. Мы еще не знаем, в каком, мы не знаем, в каком, мы, извиняюсь за выражение, дерьме мы находимся. Поэтому и думаю, что здесь все хорошо, что звать. Нам и так здесь нормально все. Мы еще не знаем просто. Хотя кто-то уже, может быть, знает, может, зовет. Но как только мы поймем, что за этот мир, а он здесь описывает этот мир, это, он говорит, это юдо страданий этот мир. Здесь на каждом шагу опасность. Если, говорит, вы это будете знать, вы будете звать его. Зовите его, говорит. И он придет. Обязательно. Потому что он в тысячу раз сильнее хочет, чтобы мы пришли к нему. И он сам бежит к нам навстречу. Мы шаг, он тысячу шагов нам навстречу делает. Такая практика должна быть.
2: То есть это реально каждый день. Я просто когда проводил...

0: как Мухаммед про него изучала, там рассказывал, что когда он молился, каждый раз, а он по-моему молился, у него всегда была мокрая от слез борода, то есть всегда. Но вот это реально, то есть каждый день там по 16 кругов в слезах вот так вот.
1: Реально. Реально. Причем вы не устанете. Вы будете хотеть это делать, потому что это одновременно. Вот я не знаю, сможете вы это соединить или не сможете. Но это то состояние, в котором мы находимся в самом, ну, в счастье. Это когда реально вас преодолевают две эмоции. Невыносимые блаженство, невыносимое блаженство, разрывает вас от счастья. И параллельно сразу же невыносимые страдания. Вот это микс такой. Блаженство, потому что вы нашли наконец-то Бога, вы его нашли, вы поняли, вы его увидели, вы его почувствовали. Вы точно, у вас нет сомнений, что это вам. Вам не нужны никакие писания, ничего. Вы сами его увидели, почувствовали, пережили. А страдали, знаете, откуда вам? Вы будете чувствовать, что вы лишились этих отношений когда-то. Как будто как предатели. И более того, сейчас только вы закончите молитву, он уйдет. И вы, зная, что вы сейчас его потеряете на время, вот это блаженство, вы в шоке будете просто от этого. Как это я его потерял? Вы будете просить, не уходи. Пожалуйста, не уходи. Это как любимого потерять, он сейчас уйдет. И вот это одновременно микс такой. И вы будете реветь просто, знаете, какие слезы могут бежать? Минимум. Вот такой струей из глаза, вот так. Вы скажете, это бред, ну вот придумал, уже сидит же. Это не бред.
2: Если тело не выдержит.
1: Тело выдержит. Оно выдержит. Прабхупада иногда так плакал. Ученики в скважину подсматривали. Причем ему не надо было Прабхупаде 16 кругов читать 2 часа. Он только один раз произносил Кришну, у него... И ученики заходили потом, вот там лужи просто были, они пропадали, что-то разлили здесь. Он говорит, ну, наверное, да, что-то разлил. Они вытирали просто за ним, эти лужи просто. Давайте на этой счастливой ноте.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Владимира Слепцова.

Веды говорят, что за всем тем, что есть в этом мире, вот я всегда, вот не знаю, как-то неудобно, вот скажешь, что вот Бог, да, все устроил Бог, и как-то вот, как вот люди поймут, не поймут, вот всегда. Но тут нечего, ну как бы, как сказать, из песни слов не выкинешь. И веды, ведическая культура, она исходит из постулата, что за всем стоит разум. И вот это нельзя опустить, как-то убрать из этой вот, вот из этой теории, да, из этого подхода, что за всем. Но вот есть большинство людей-то думает, что там рвануло как-то. Ну, как-то вот как-то так бабах, и все появилось. Сначала обезьяны, потом Дарвин, потом мы. Вот такая. Притом случайно, да. Ракетный завод, это уже кто-то. Ну, там как-то было. Я сам в это не верю. Я не верю в это, но многие, очень многие люди в это убеждены, они в это верят слепо. Никто же не видел. И в жизни такого никогда не было. Представляете, типография взорвалась, древняя. И буковки так упали после взрыва, что появился англо-русский словарь. Такова вероятность того, что случайно возникла такая сложная вещь, как жизнь. Это очень случайно. Очень случайно. Вот. И там кто-то даже объяснял, что если бы амеба, когда она вылезла из этого бульона, пошла бы не налево, а направо, то бы вся цивилизация, она была бы вообще другой. Вот настолько, понимаете, все случайно. Вот так случайно все получилось. И веды говорят о том, что стоит разум за всем этим. Стоит разум. И этого разума, разум означает, есть мозги, правильно? Есть план. План есть. И сначала надо понять, а зачем он есть вообще? И говорят, веды говорят, что природа этого разума – анандамая. Анандамая означает блаженство. Он создан, он счастливый. Ну, было бы скучно вечность быть несчастным, правильно? Он вечность, ему классно. Ему очень классно. Он источник блаженства. И так как он генерирует это блаженство, и природа его блаженства, то есть от чего он счастлив, ему нравится жить не для себя. Хорошо звучит? Жить не для себя. Я мог бы сказать, его природа – любовь. Но мы уже как-то забитое слово. Любовь означает жить не для себя. Правильно? Это любовь. Правильно? Вот. И у него вот эта природа – любовь. И это желание любить, оно все увеличивается и увеличивается. И для того, чтобы проявлять это желание любить, он создает бесчисленное количество живых существ. То, что мы называем души, на санскрите называется дживы или атмы. Он создает это бесчисленное количество жизней для того, чтобы одаривать их своей любовью. И он, они созданы, эти дживы, созданы такие, как он. Но не в смысле с бородой. А по природе точно такие же. По природе они сделаны, чтобы быть счастливыми от того, чтобы жить не для себя. Понимаете? Савай пум сам парадар моя то бактир адхокчаджа ахайтуки апратихатая ятма супрасидати. Высшее предназначение человека, жизни, в том, чтобы ахайтуки апратихата бескорыстно и непрерывно любить Бога. Так веды говорят. И вот когда они вместе, то было классно. Тот живет для него, а этот живет для него. Это любовь называется.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Итак, в наше время этот естественный поток любви нарушен. И бескорыстная любовь не течет по направлению к Богу. Это естественное движение. Вместо этого она меняет свое направление. И так у нас начинаются серьезные проблемы. То есть эта вот огромная река любви превращается в мутный поток источных вод, которые растекаются по разным сторонам, дурно пахнут. Мы чувствуем этот неприятный запах. Сознание пахнет. Сознание можно ощущать. То мы чувствуем что-то не то, как-то от человека плохо пахнет. Фу, жадный. Фу, критикан. Фу, чувствуется запах. Вроде бы он улыбается, но мы чувствуем запах другой какой-то. Такая улыбка. Подозрительная. Дурно пахнущая улыбка. Один поток начинает течь к новому процветанию, эта часть любви трансформируется в жадность. Больше, больше. Другой поток течет к моему положению в этом мире. Этот поток трансформируется в желание славы. Уважайте меня, почитайте меня, повесьте меня на доску почета. Раньше так интересно были доски почета. Там люди висели. Очень-очень гордый. Я на доске почета пишу. Уже здорово. Уже замечательно. Третий поток течет к моему признанию. И этот поток, когда меня признают, превращается в гордость. А если меня не признают, то трансформируется в гнев. Что такое гнев? Это меня не признали. Ничего себе вообще. Я тут распинаюсь. А меня не признают. Довольно сильный поток направляется к противоположному полу, превращается в вожделение. А если я вижу страдания людей и направляю к ним поток своей любви, то она превращается в сострадание. То есть и вот на эти ручейки разбивается изначально глубочайшая река любви. Разбивается на эти ручейки, на эти потоки. Одним словом, главная проблема этого внутреннего потока состоит в том, что я его перенаправляю с абсолютно искренне на себя самого. И это полностью нарушает взаимообмен любви. Все это приводит меня к состоянию тяжелой депрессии. Все нарушено. Духовное заболевание. Я не могу с любовью внутри разобраться. Даже когда тонкие потоки нарушены, то мы не можем уже жить спокойно. То есть у нас есть тонкие потоки. Ида, бинго, сушумна. По позвоночнику идет сушумна, основной поток. Слева, справа, ида, бинго, два потока. И так распределяется энергия. Позвоночный столб распределяет энергию по всему организму. Да? Поэтому все время с самого детства говорят «прямо сядь». Почему нам говорят «прямо сядь»? Потому что если я не прямо сижу, то потоки по организму неправильно распределяются. А значит, на какие-то органы больше энергии, на какие-то меньше. И все болят в результате. Почему мы так устаем, если мы не прямо сидим? Потому что вся энергия куда-то уходит. Поэтому в йоге говорится, что достаточно научиться правильно сидеть, и все, это главное асана. Можно больше ничем не заниматься, никаким асаном. То есть главное асана просто прямо сидеть. Если человек умеет прямо сидеть, можно больше хатхи-йогу не изучать.

женщина не выполняет свои женские обязанности перед мужчиной, то она становится должником перед мужским рождением своим. В результате, так как она не выполняла свои женские обязанности перед мужчиной, то ее муж недополучил счастья женского, то есть того счастья мужского, которое он должен был дополучить. В результате она наказана за то, что она так делала, она наказана. И в следующей жизни она получает мужское тело, в котором невозможно получить слишком много счастья. И в чем это выражается? В том, что в этом мужском теле есть некоторые женские черты характера, которые не дают просто возможности найти себе женщину, вот эту диаметрально противоположную. Потому что если у мужчины есть, допустим, женская черта характера, то он найдет себе женщину с точно такой же чертой характера, но мужской. Понятно, да? Система ясна? Теперь представьте такое рождение, а это называется вырождение пола. Представьте себе теперь такое рождение, когда человек рождается мужчиной, но у него нет ни одной мужской черты характера, а одни только женские. Но он при этом рождается в мужском теле. Хорошая ситуация. И что, какой он находит себе человека? Он может себе найти женщину с чисто только одними мужскими чертами характера? Может. Но счастья у них вообще никакого не будет, по нулям. Представьте себе женщина с одними мужскими чертами характера. Это вообще кошмар какой-то, это монстр. И как может с ней быть счастье ему, мужское? Он же мужское счастье хочет получить, да? А она женская. Как она женское счастье получит, если у нее нет ни одного мужской черты характера? В результате у таких людей, они пытаются найти с противоположным полом отношения. И эти отношения заранее абсолютно невозможно нормальные. В результате, что они делают? Существует еще один вид вырождения, когда мужчина, рождаясь в мужском теле, уже с прошлой жизни имел опыт отношений с мужчиной, который имел женские черты характера. Да. Да, и он в следующей жизни, то есть тот, который имел женские черты характера, он когда получил себе такого мужчину с мужскими чертами характера, но извращенными, он в следующей жизни уже рождается мужчиной с извращенными чертами характера, а ему попадает мужчина с женскими чертами характера, и они соединяются в браке. И получается вырождение пола, понимаете? Дальше они уже не могут меняться полами, то есть эти люди уже не будут менять пол, они будут сохранять один и тот же пол. Но вот в все более извращенном виде вот так. И это приведет дальше. Сначала они вот просто как бы сексом занимаются, просто мужчина с мужчиной. Но дальше это приведет к половым извращениям ужасным. То есть в следующих рождениях они уже не смогут просто сексом мужчина с мужчиной заниматься. Им захочется уже другого секса. Им захочется уже извращений каких-то половых. Понимаете, ужасно. Потому что очень тяжелая семейная карма. Ну а как, они с женщиной жить не будут, понимаете, им тяжело, им практически невозможно. Это очень тяжело, карма семейная становится все тяжелее и тяжелее сейчас у людей. Поэтому вы должны, если видите этих людей, их надо искренне пожалеть. Потому что у них очень тяжелая жизнь, понимаете. Точно так же женщины, они становятся, вот женщины с женщинами живут. Это тоже не от хорошей жизни, понимаете. Это происходит от того, что женщина, она перестает иметь женские черты характера. И она получает себе в жены ту женщину, которая с прошлой жизни уже жила с женщиной, но как мужчина. И в этой жизни она теперь будет жить как женщина уже, женщина. Важно то, что вы должны понять идею. Вы должны понять идею, она заключается в том, что появление гомосексуализма, вот этого всего, это признак вырождения семейных отношений, вырождения пола, которое сейчас активно идет. И мы видим, что все больше и больше таких людей рождается, которые имеют такой признак вырождения пола. Причем интересно знать, что те нации, в которых половые признаки мужские и женские больше развиты, они являются более развитыми нациями, более прогрессивными в плане духовности, в плане

0: Ибо сказано, что ни одна мысль, ни одно слово бесследно не проходит в пространстве. Эта мысль возвращается бумерангом к нам же и очень впоследствии ожидаем будущей жизни. Сказано, что энергии Господа мысль облачается в слово. Мысль как дитя души. И поэтому я всегда говорю, душе потребны какие слова? Добрые, благостные слова. И еще, вот слово «употребить». Знаете, вот говорят, главное, вред наносит больше тому, кто употребляет эти злые слова. Не того, не тому, значит, у нас вред, кого ругают или оскверняют, а возвращается к нему же.
1: Тому,
0: опять
1: кто сказал эти
0: да,
1: слова.
0: Да, сказал эти слова. Я всегда сравниваю употребление недоброкачественной пищи равносильно. Это употребление злой речи. Я говорю, ребята, скажите, пожалуйста, вот вы употребили вдруг несвежую пищу. Что с вами происходит? Отправляемся так, ладно. Что предпринимаем?
1: Лечение.
0: Совершенно верно. Лечение. Принимаем какие-то... Ну, очищаемся. Но не дай Бог, говорю, злое слово произнесено. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Все, ушло. Пространство. И это самое страшное. Приведу поучительный пример. Потому что без примерки мы ничего не берем, не покупаем. Пример, образец нужен. Примеряем, правда?
1: Да, конечно.
0: Примеряем. И я поэтому хочу сказать такой пример. Я просто одно время читала такие книги бабушки Валентины Травинки, писатель. Она не писатель, просто женщина добрая, хорошая. И у нее, видимо, источник открылся, написала книги. И спрашивай судьбу свою, разыщи в себе радость. Тропинка к здоровью. И прочитала эту и запомнила одну историю. Правда, говорю, в жизни много историй таких. Я просто от третьего лица рассказываю. И вот эта женщина во время блокады Ленинграда и копала траншеи, служила. Ну, в тылу называется. Мужчины, конечно, завоевывали победу на передовой, а женщины, что могли, лепту вносили, свою определенную лепту. И вот она этим заслужила бесплатный проезд. Удостоверение называется. Это книжку. Что можешь проехать бесплатно. Однажды она ехала из Петербурга в Москву в вагоне поезда. И в вагон вошла проводница, молодая женщина, особо молодая, описывается ее, значит, наряд, двухэтажной прической из гордыни прошла. Это, ну, как всегда, свою выполняла обязанность. Спросила у женщины, покажите билет. Она показала эту удостоверенную книжку. Она и говорит, надоели эти блокадники. Бросила этот билет прямо ей в лицо, можно сказать, грубо. Эта женщина оскорбленно ей жар бросила. Покраснела она. Дело в том, что когда я объясню природу стыда, стыдно было за эту молодую особу, которая не видала, не видела трудностей, а вот незаслуженно оскорбила ее. Она же не купила это, а заслужила. Служила чему, то и получила. Она заслужила это свидетельство.
1: Да.
0: И вот это оскорбление, она покраснела, объяснив сейчас природу стыда, что происходит с человеком. Оказывается, во время стыда, когда стыдно, человек краснеет. И оказывается, выходит изнутри низшая, темная, иллюзорная энергия и освобождается совесть. Поэтому сказано, стыдиться надо, а не страшиться. Блажен пылающий стыдом, несчастна жертва страха, сказано. От страха лягушка попадает по семье, говорю детям, правда? Волки идут за волком, идут овцы, тоже из-за страха. Поэтому сказано, не страшитесь, а разумнее стыдиться, чем страшиться. А законы бумеранга особо хочу сказать, потому что здесь как раз оскорбление произошло. И что дальше? Самое интересное, что происходит. Минут через 20 Травинка сидит как в воду опущена. И тяжело. И, наверное, пронеслись перед ней страницы вот эти все тяготы, как оскорбляет молодежь ее. И вы представляете, измер простыня наказания, сказал Господь. И что происходит? Через минут 20 проходит эта женщина, уже обратно возвращается.
1: Проводница.
0: Да, это проводница. Ее не узнать. Такие метаморфозы с ней произошли. Перекошенное лицо, сбита прическа. Ее ведут два милиционера, сопровождают. Оказывается, услышали, напали хулиганы на нее, забрали все деньги и сбили. Мы, конечно, пусть простит нас, мы ничего не хотим, правда? Мы зла не хотим ей. Но сам Господь все видит. Оскорбление. Сказано, кто оскорбление другому наносит, получает скорбь. В этом слове же корень скорбит будет, правильно? Так и случилось.

Bye.

детство является самым главным университетом в нашей жизни. Это удивительно, но самые серьезные выводы на всю жизнь мы делаем в самом раннем детстве. Огромное количество выводов мы делаем в возрасте до 18 месяцев. Еще больше выводов о жизни мы делаем до 5 лет. И фактически на сегодняшний день, если вы почитаете известных психологов, специалистов в области детства, то есть такое понятие, и сейчас оно достаточно широко известное понятие психологическое под названием «сценарий жизни». Я думаю, что многие из присутствующих здесь уже сталкивались с этим понятием. Как сегодня одна девушка у меня на консультации говорила о том, что в детстве мне хотелось написать список в дневник свой, когда маленькие девочки ведут дневник, мне, говорит, хотелось записать, как я никогда в жизни не буду поступать со своей дочкой. Когда мама меня обижала, ну, так мне казалось, что она меня обижает, я думала, я никогда не буду вот так говорить с дочкой. Я никогда не буду употреблять такие слова. Я никогда не буду делать так, что она будет вот так себя чувствовать. И никогда я не буду оставлять дома одну. Я никогда... И кучу никогда. И я вдруг вчера, говорит, нашла этот дневник. И когда я прочитала, то увидела, что я поступаю 100% именно так. Именно так, когда я когда-то делала вывод, что никогда, ни за что. Да? То есть это удивительно, но мы запечатлеваем своим детским умом многие вещи, даже которые нам не нравятся, а потом с удивлением обнаруживаем, что мы их воспроизводим. Просто копируем фактически. Это я люблю рассказывать случай, которым я была свидетелем. Это у моего папы была бухгалтерша. И у бухгалтерши была маленькая дочка. Внучка, вернее. Внучке было 5 лет. И внучка говорила: «Ой, говорит, нарожаю я детей, кучу детей, говорит, и выгоню мужа к чертовой матери». «А почему?» «А зачем мне такой пьяница?» То есть в 5 лет у нее уже вывод о жизни есть. И как бы это ни было прискорбно, но психологи утверждают, что большинство людей проживают сценарии, которые они заложили в возрасте до 5 лет. До 13-14 кое-какие поправки вносятся. Порой, кстати сказать, драматические в подростковом возрасте. И потом, к великому сожалению, огромное количество людей незрелых, это живущих так называемый день сурка. То есть живут, фактически проживая свой сценарий.

Анандамая. Ананда означает блаженство. Это платформа блаженства. Знание полностью реализовано. Человек ощущает себя душой. Пока для вас это вообще теория. Если вы хотя бы один раз в жизни такого человека встречали, то это можно считать за величайшую удачу. Этот человек живет счастьем других. Он настолько счастлив. Он настолько самодостаточен. Он душа. Как я вам уже сказал, что я есть не меняется со временем. И у этого человека это реализовано. Он понимает, что его нельзя ни убить, ну, его душу. Ничего себе. Ну, вот это уровень Иисуса Христа, например. Самый для вас простой пример. Поэтому, когда Понтий Пилат, Иисус Христос с ним говорил совершенно четко и конкретно, вообще не реагируя на то, что это прокуратор. И Понтий Пилат в первый момент, понимая свое положение, как бы и привыкший к тому, что все дрожат при нем, он говорит, ты знаешь, с кем ты говоришь? Я могу тебя повесить, могу тебя помиловать, ты там немножко как бы так поскромнее, может быть. Кто-то говорит, ты правда думаешь, что без санкции Бога ты что-то можешь сделать? Он на него так посмотрел, понимаете, что тот сразу с того момента и стал, как бы он его инициировал. Он стал за него бороться. Он думает, необычный человек. Нет страха. Неужели ты без санкции Бога что-то можешь со мной сделать? Ты что, наивный дурачок? А я-то прокуратор. Понимаете? Все. Поэтому такой человек, он не живет своим счастьем. Поэтому этот человек все старается, он ничем не ограничен. Ни его свободу невозможно ограничить никем и ничем. Его ничем нельзя напугать. Это запредельный уровень. К счастью, такие люди встречаются. Итак, для такого человека счастье – это давать счастье другим. Теперь, когда мы дальше пройдем критерии вот этих святостей, вы уже будете понимать, если кто-то говорит, я твой благодетель,